Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Днем в Витебске плюс 28-30, в Минске плюс 30-32, в Могилеве 31-33 градуса, в Гродно 32-34, в Гомеле 35-37 тепла, в Бресте до плюс 38. Оставайся с Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Олл.

0: Радиус FM.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Витебске плюс 28-30, в Минске плюс 30-32, в Могилеве 31-33 градуса, в Гродно 32-34, в Гомеле 35-37 тепла, в Бресте до плюс 38. Оставайся с Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Ori.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски

0: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. Второе место забрали Bibi Rexha и Faithless – New Religion. И первое место оказалось на прошлой неделе у BTS с треком Swim. Кто заберет победные места в следующий раз, выбирать только тебе.

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Витебске плюс 28-30, в Минске плюс 30-32, в Могилеве 31-33 градуса, в Гродно 32-34, в Гомеле 35-37 тепла, в Бресте до плюс 38. Оставайся с Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: Мама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: нам. В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

0: Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Наталья Еленская. Далее расскажу об открытии Латвии границы с Беларусью и температурных аномалиях в нашей стране и в мире. В Беларуси создадут Академию интеллектуальных технологий, поступить туда смогут выпускники школ, колледжей и вузов, а также лучшие преподаватели практики. Этот вопрос обсудили накануне на совещании у президента. Вместо централизованных экзаменов абитуриентов ждет индивидуальный отбор и внутренние испытания. Каждый год Академия будет принимать не более 150 человек, а после обучения выпускники получат первое рабочее место с обязательной 5-летней отработкой. Латвия открыла единственный действующий пункт пропуска на общей границе. Накануне вечером возобновилось оформление легкового и грузового транспорта в пункте пропуска Патерниеки, сообщили в Госпогранкомитете. Сейчас белорусские таможенные службы работают в штатном режиме. Почти четверо суток переход оставался закрытым по решению латвийской стороны, что вызвало недовольство грузоперевозчиков и даже протесты в соседней стране. Белорусские хлеборобы продолжают уборочную. Во Дворце независимости появилась коллекция караваев нового урожая. Первыми заняли свое место символы миллионного намолота Брестской и Минской областей. Вскоре к ним присоединится и каравай Гродненщины. Жаркая погода помогает быстрее убирать созревшее зерно, но одновременно требует и ускорить темпы работ. Кстати, о жаре. На среду и четверг в Беларуси объявлен красный уровень опасности. Сегодня на большей части страны ожидается до плюс 34, на юге до плюс 38 градусов. Завтра в отдельных районах воздух может прогреться до плюс 40. Медики советуют чаще пить воду, избегать длительного пребывания на солнце и по возможности не выходить на улицу в самые жаркие часы. Экстремальная жара испытывает на прочности и другие страны. В Японии всего за неделю более 9 тысяч человек были госпитализированы с тепловым ударом. 7 человек скончались. С начала мая медицинская помощь из-за жары понадобилась уже более чем 52 тысячам жителей Японии. Коммерческая информация. Сегодня в Занарыще Мядельского района откроется магазин нового формата «Евроопт». Это продолжение проекта по развитию торговли на селе. Такие быстровозводимые магазины белорусского производства уже работают в Радюках, Шарковщинского района, Поморщине, Воложинского района и Дайнове, Пуховичского района. Уникальность формата в том, что полноценный стационарный магазин можно открыть там, где нет подходящего помещения или классическое строительство заняло бы больше времени. В ассортименте около 1100 наименований. Проект стал частью системной работы «Евроторг» по развитию торговли в сельской местности. Компания работает в этом направлении с 2014 года. Сегодня в небольших городских поселках, поселках городского типа и деревнях уже действует 301 магазин «Евроопт», а автолавки обслуживают 2911 населенных пунктов. При слаженной работе с местными властями такой магазин может начать обслуживать покупателей в течение 30 дней. И последнее на Радиус ФМ – новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости прямо сейчас о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Днем в Витебске плюс 28-30, в Минске плюс 30-32. В Могилеве 31-33 тепла, в Гродно 32-34, в Гомеле плюс 35-37, в Бресте 36-38 градусов. Оставайся с Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Мужчина познакомился с дамой через общих знакомых. Убедил ее, что он холост и встречался с ней 2 года.
2: Ой.
1: Но она, как честная женщина, да, собиралась выйти за него замуж.
2: Да,
1: семья,
2: да, да.
1: Дети, все такое. Она вместе с ним прошла курс лечения от бесплодия. У нее были некоторые проблемы. И забеременела. То есть это все как бы длительный процесс.
2: Да.
1: И морально, и, наверное, даже финансово.
2: Так а что не так?
1: Несмотря на это, мужчина что-то как-то не спешил на ней жениться. В конце концов, уже беременная женщина заподозрила неладное. И говорит, объяснись. В ответ мужчина говорит, слушай, ну я тут как бы немножечко женат.
2: Забыл?
1: Да и дети сказать. У меня уже есть. Ну, забыл сказать. Да, после рождения ребенка она терпеть это не стала. И вместе с родителями подала иск и потребовала у него кругленькую сумму. Естественно, суд хорошо, что удовлетворил часть ее требований. И в суде мужчине даже пришлось признать факт обмана.
3: Ну, о чем он думал, я не понимаю.
2: Я, кстати, тоже его оправдывать не собираюсь, его поступок. Но 2 года, это разве не достаточный срок, чтобы понять, что человек куда-то постоянно девается, чтобы провести время с женой и детьми? То есть его любовница, ну вот эта девушка, да, которая пострадала.
3: Очень тупая.
2: Буквально за одну наносекунду замечает, что стульчак унитаза не опущен, да? Что носки разбросаны, что пакетик чая вот этот на столе, аптек. Это она замечает. Где-то духами от него будет... Это она заметила. То, что у нее семья.
1: Ну, а вдруг он врал, что он дальнобойщик. Допустим, вот месяц, да, полтора его нет. Вот он живет там с той семьей, с этой.
2: Вахтовый метод работы.
1: Мне нравится, что терпеть она не стала. Она говорит, ах ты, встретите в суде.
3: Ну, все правильно.
2: Осталось дождаться такого же иска от жены. Я так понимаю, что она тоже теперь имеет право. И он попал на круглую сумму денег и еще 2 алиментов.
3: Бо-бо-бо.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Я, знаете, ребят, что вспомнил? Я к третьему часу эфира вспомнил, что я так и привез с собой полный багажник мусора.
2: Да, хорош.
1: Который собрал для того, чтобы его
2: выбросить. Приятно.
1: А с мусором всегда интересно. Я не вожу по одному пакету. Они, знаешь, вот рядом с домом складываются. Их становится... Не, ну я не про этот мусор, который может стать фу. Строительный мусор, этикетки, упаковки, бутылки, вот это вот все. И вот пока их не станет 6-8 пакетов, ты их загружаешь в машину и, как сегодня, забываешь.
2: Эта штука на потом вот это.
1: Да-да-да, это мы оставили на потом.
3: Слушайте, а вы когда-нибудь носили обувь в ремонт? У вас возникали трудности с тем, чтобы ее забрать? Потому что вот они, допустим, пишут тебе, что там вот готово-готово, заберите. Думаешь, завтра.
1: Да.
3: Послезавтра.
1: Да.
3: Мое максимальное завтра длилось полгода.
1: Ой-ой-ой-ой. Ну, мне вот так надо, кстати, с маркетплейса тоже забрать товары, а то они едут обратно.
3: Последний день.
1: Ну, не сегодня, но как бы уже скоро, поэтому еще можно отложить.
2: ВБшечка это кричит. Кричит прям миллиард сообщений в секунду. Забери! Да. А ты не забираешь. Да. На самом деле у людей очень много постоянных историй с откладыванием на потом. А вот что ИИ скажет по этому поводу?
4: Люди обожают откладывать дела на потом. Причем потом — это какое-то волшебное время, когда внезапно появятся силы, мотивация и желание жить. Например, многие годами собираются начать заниматься спортом. Кроссовки уже куплены, форма есть, приложение установлено. Осталось дождаться понедельника. Того самого, который не наступает с 2019 года. Есть еще разбор шкафа. Человек открывает дверцу, смотрит на этот текстильный оползень и говорит «не сегодня». Отдельный уровень — поход к врачу. Пока ничего не болит — некогда. Когда болит, уже страшно. Поэтому человек выбирает третий вариант – погуглить симптомы и немного понервничать. Есть еще мытье духовки. Люди относятся к этому так, будто речь идет не об уборке, а об археологической экспедиции. Проще купить новую форму для запекания, чем разобраться с тем, что происходит внутри. Самая смешная фраза – с нового месяца начну экономить. А потом наступает новый месяц, и первым делом покупается что-то совершенно ненужное. Потому что люди откладывают не дела. Они откладывают встречу с собой более организованным и взрослым. Но этот человек почему-то тоже все время переносит встречу.
2: Я не знаю, как он это делает, но все в такую точку.
0: Шоу «Пробудители» на радио.

0: Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.
1: Пробудители на Радио ЗФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
2: 40-летний мужчина основал свою компанию в 2019 году. Это была фирма по доставке еды. И за первый год ему удалось получить, чтобы вы понимали, на наши деньги 4 миллиона рублей.
3: Класс.
2: Нашими деньгами.
3: Класс.
2: Я с вами говорю. Фирма работала, все было хорошо, очень успешно, но какому-то человеку удалось заполучить IP-адрес его курьерской службы. И он просто продал его конкурентам. В результате прибыль упала до 26 тысяч. Думаете, 4 миллионов до 26 тысяч. Да. Мужчина продал все активы, чтобы хоть как-то покрыть задолженность по зарплатам. Он говорит, все, я стал нищим. Иногда покупал еду за найденные на улице монеты. Друзья отвернулись от него, ну, в общем, все стало плохо. Он говорит, ну, больно. Я друзьям занимал, когда у меня были деньги, а они от меня отвернулись. Ну, в общем, он был на грани депрессии, но потом вспомнил слова одного из курьеров, который сказал, я рад работе, она меня кормит и кормит моих детей.
3: Вспомнил слова курьера, пакет брать будете?
2: Да.
3: Эти слова.
2: Ну, в общем, а, кстати, кормит и в прямом же смысле этого слова, он же
3: еду
2: представляет. В общем, мужчина стал развозчиком еды и нисколько не переживает о потерянном богатстве, потому что, наконец-таки, может кормить семью.
4: Ну, на самом деле, очень странная история, потому что обычно, если ты, вот как-то говорится, один раз уже стал богатым, ты как бы, ну, чтобы не произошло, ты снова попытаешься выкарабкаться, понимаешь? Но вот у него что-то пошло не так.
3: Я думаю, он выкарабкается однозначно. Меня здесь больше смущают друзья, потому что...
4: Молодцы, они, конечно,
3: молодцы,
4: да,
3: сильно поддержали. Ребят, бояться нужно не тех, кто разорился и попросил денег. Бояться нужно тех, кто говорит «малый».
4: «Малый!»
3: Я такую темку придумал. Я скоро стану богатым, дай денег в долг, ты же меня знаешь, я отдам. Вот это по-настоящему опасно, ребята. У меня одному знакомому пришлось уехать в Грузию, потому что в Беларуси вот эти, ну, «малый, дай денег» уже закончились. Уже никто ему не верил, все прекрасно знали, что это вот этот шлеп, да, который никогда ничего не вернет. И, насколько я знаю, сейчас ему заморозили активы в Грузии. В общем, чувак не может пользоваться своими счетами, потому что, кажется, уже и в Грузии он всем надоел.
4: А он не пробовал приходить в банк и говорить, малый, ну...
3: В банк,
4: ну,
3: я думаю, он с них начинал, но там уже о нем знать.
1: Шоу «Пробудители» на Радио

0: пробки.
1: 7:34 в Минске. Привет, в студии Наталья Еленская. Пока ты наливаешь кофе, мы проверили ситуацию на минских дорогах. Всего в 2 балла Яндекс.Пробки оценивают степень дорожных заторов в Минске, то есть дороги почти свободны. Небольшие затруднения ждут водителей на улицах Красной, Якуба Колоса, от улицы Веры Хоружей до улицы Калинина. Здесь время проезда 5 минут. Столько же времени уйдет на проезд по проспекту газеты «Звезда» от улицы Любимого до Алибегова. И буквально за 4 минуты вы пройдете улицу Шарангович от Максима Горецкого до улицы Академика Федорова. Мы следим за дорогой, чтобы ты мог все успеть, и за погодой, чтобы знать, когда пригодится зонт, а не прямо сейчас.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром. Днем в Витебске плюс 28-30, в Минске плюс 30-32, в Могилеве 31-33, тепла, в Гродно 32-34, в Гомеле плюс 35-37, в Бресте до плюс 38. О пробках и погоде рассказывала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Впереди твоя любимая топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Одна женщина придумала, как бороться с бессонницей в летний сезон. А ее и родным теперь больше не нужно ворочаться всю ночь, изнывая от жары. Что она делает? Она берет полотенца, маленькие такие, промакивает их, замачивает в воде, а после помещает в морозилку за час до сна.
2: Ух ты!
1: Дальше что нужно сделать? Положить полотенце рядышком с кроватью, и посреди ночи, когда просыпаетесь от зноя, полотенце, которое уже потаяло, стало приятно прохладным, подарит вам чувство комфорта. Кладете на себя, ну, возможно, область около шеи там, или к животу, и это, по словам этой пользовательницы, помогает вам заснуть и справиться с жарой ночной.
2: Слушай, ну нормально, по крайней мере.
3: Странно.
2: Ну, можно попробовать. Это бесплатно. Вода, да, полотенце, все в порядке, есть у каждого. У меня теща рассказывала, что она какое-то время использовала бутылки с ледяной водой. И здесь вообще универсальная штука.
1: Это пожестче.
2: Да, пластиковые бутли обычные, ты можешь там либо обложить себя в кровати, или просто там в ноги кинуть куда-то. Если жарко, значит, ледяную налил, а если холодно, использовала как грелки. Тоже в пластик наливаешь горячую воду, у тебя в кровати тепленько. Вот мы живем за городом, вот очень круто помогает обычный вентилятор. Например, не надо вымачивать нигде, ни в чем никакие полотенца.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
5: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
4: Детролекс родом из Франции.
6: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергиерус, Россия.
7: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
8: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт.
9: Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018». С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
10: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке.
11: Без возрастных ограничений, живой звук. Оператор Брестская область, филармония. МТС 727-95-46.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Автоспорт.бай.
1: У грошек танна купляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили, вялизарные гроши и больше за 4000 призов. Только у грошек сбирайте счастливый кошек. Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 9. С 1 июня по 23 листопада 2026 года. Подробнее игра «Кропка-грошек.бай». Телефон плюс 375-44-788-8026.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
3: Реклама. Пробудители на радио ЗФМ. Топовые моменты.

0: Беларуси 8 часов утра.
1: Партнер начала часа – Белбетфест.
2: Белка-промокод вам Белбет дает. Белка-промокод до 100 тысяч за вход. Белка-промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: Привет, в студии Наталья Еленская. Далее расскажу, когда откроют мост через Вислыч в Минске и скоро ли спадет жара. Сегодня и завтра Беларусь окажется во власти экстремальной жары. На юге страны воздух прогреется до плюс 40 градусов. МЧС предупреждает о риске тепловых ударов, природных пожаров и аварий на дорогах. Медики советуют пить больше воды, избегать солнца в самые жаркие часы и носить светлую одежду. В ГАИ напоминают, не оставляйте в автомобилях детей и животных даже на несколько минут. Уже в пятницу жара начнет отступать, а к выходным станет заметно прохладнее. Продажи новых автомобилей в Беларуси в июле выросли на 30% по сравнению с июнем. По данным Автомобильной ассоциации, за месяц реализовано около 9600 машин. Это лучший результат с начала года. Лидером рынка остается предприятие BLG, а главным драйвером роста стали автомобили белорусского производства и электромобили. По итогам года продажи новых легковых автомобилей в стране могут установить исторический рекорд. И еще одна новость для автомобилистов. В Беларуси испытывают новую технологию ремонта дорог – вайтопинг. Сейчас ее тестируют на трассе М4. Новый слой цементобетона укладывают прямо поверх существующего асфальта, что позволяет быстрее и дешевле укрепить дорожное покрытие. Если технология хорошо себя покажет, ее могут применять и на других дорогах Беларуси. А в центре Минска продолжается реконструкция моста через Вислыч на проспекте Независимости. Уже выполнено около 2/3 всех работ. Строители работают круглосуточно, чтобы открыть движение до конца августа. Пока мостом могут пользоваться только общественный транспорт, маршрутные такси и спецтехника. И напоследок необычная новость из мира спорта. На женской веломногодневке Tour de France некоторые команды заподозрили соперниц в использовании специальных накладок на грудь для улучшения аэродинамики. По оценкам специалистов, это может давать преимущество почти в секунду на каждом километре дистанции. Теперь организаторов просят проверить, не нарушают ли такие хитрости правила соревнований. Коммерческая информация. Сегодня в Занарыще Мядельского района откроется магазин нового формата «Евроопт». Это продолжение проекта по развитию торговли на селе. Такие быстровозводимые магазины белорусского производства уже работают в Радюках Шарковщинского района, Поморщине Воложинского района и Дайнове Пуховичского района. Уникальность формата в том, что полноценный стационарный магазин можно открыть там, где нет подходящего помещения или классическое строительство заняло бы больше времени. В ассортименте около 1100 наименований. Проект стал частью системной работы «Евроторг» по развитию торговли в сельской местности. Компания работает в этом направлении с 2014 года. Сегодня в небольших городских поселках, поселках городского типа и деревнях уже действует 301 магазин «Евроопт», а автолавки обслуживают 2911 населенных пунктов. При слаженной работе с местными властями такой магазин может начать обслуживать покупателей в течение 30 дней. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на «Зика.бай» по телефону 8029-324-66-66. Таковы новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Днем в Витебске плюс 28-30, в Минске плюс 30-32. В Могилеве 31-33 тепла, в Гродно 32-34, в Гомеле плюс 35-37, в Бресте 36-38 градусов. Оставайся с «Радиус ФМ». Впереди только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Пробудители на радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Ничего не предвещало беды. 25-летняя девушка решает выйти замуж. И прямо во время церемонии она стоит на открытом воздухе. Проходила церемония в красивом летнем таком платье, белом, в пол. Она понимает, что что-то кусает ее. Вот что-то сильно вот кусает ноги. Угу. Она поднимает платьице и увидит, что все ноги ее были в мураях. Просто все облеплены. За всю церемонию она решает, ну, как бы выстоять это, выдержать, да, 92 укуса. Несмотря на это, она говорит, самый счастливый день моей жизни.
2: Слушай, а с чем это может быть связано? Вот интересно. Мне кажется, может, она ноги чем-то сладким намазала.
1: А вот, кстати, вот я замечаю, есть такие люди, вот их больше комары кусают. Причем, вне зависимости от пола, не знаю, там, от комплекции. Вот кого-то вот прям идешь в лес, вот тебя сильно покусали, а кого-то нет, кого-то больше.
2: Вообще интересная штука. Мне кажется, таким способом муравьи кричали, стой, не надо, у нас есть для тебя какая-то инфа. Что-то там было не так.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Будители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Вот разговаривали мы вчера с коллегами, а по поводу этой жары, жуткой, конечно, жары, 34 градуса, ну, невозможно, правда, но это too much, это слишком, даже вечером как будто бы легче не становится. Она говорит, вот единственная радость вот приходить на работу в такую погоду, это потому что здесь комфортно, прохладно,
2: кондиционеры.
1: И вот это какая-то такая приятная мелочь, которая делает этот день лучше. Я вот подумала, мы люди, мы живые, мы зависим от всяких физических, физиологических условий, а какая вот мелочь, по мнению искусственного интеллекта, может сделать для нас, людей, жаркий день чуточку лучше.
3: Летом люди понимают, что для счастья нужно очень мало, потому что в жару список желаний сокращается до одного – зайти в помещение, где работает кондиционер. В этот момент человек не входит, а буквально получает вторую жизнь. Есть еще холодная сторона подушки. Ночью ее переворачивают с такой благодарностью, будто нашли запасной отпуск. Отдельный уровень – ледяная бутылка воды из холодильника. Особенно, когда она не просто холодная, а настолько холодная, что зубы уже против, а душа еще нет. Многие летом начинают ценить тень. Раньше это было просто место под деревом. Теперь элитная недвижимость. Самое смешное – ветерок из открытого окна в автобусе. Один человек открыл форточку, и остальные пассажиры смотрят на него, как на спасателя. И вот оказывается, что для хорошего дня не нужны большие покупки и грандиозные планы. Иногда достаточно кондиционера, стакана холодной воды и уверенности, что сегодня хотя бы никто не предложит насладиться жаркой погодой.
2: Ну, слушай, вообще он в принципе прав. Только с возрастом растут потребности.
1: Это правда.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка «Бай» готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
6: ИИ-помощник нормативка «Бай». Быстро, четко, надежно.
7: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
8: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
9: Дискаунтер «Игрошик». Завжди тут цены цут. Сыр «Маздам Элит» 45% тлустости. 12,59 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-8026 с 3 по 16 жнивня.
10: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Князством Сула. Подробности на парк «Сула-бай».
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Как все начиналось? Женщина села за руль своей машины и отправилась по делам. Но домой она так и не вернулась. Родственники начали переживать, особенно после того, как они обнаружили ее машину. Она была припаркована в исправном состоянии, а внутри находились ключи и кое-какие личные вещи. Все это наводило на мысль, что она, пропавшая женщина, наверное, стала жертвой преступления.
2: Ну да.
1: Но вот недавно она сама пришла в полицейский участок и говорит: отвалите от меня, пожалуйста, родственникам моим передайте, чтобы отстали. Я просто хотела побыть одна. Пожалуйста, в покое меня оставьте. Развернулась и ушла. Ну, полицейские позвонили родным, сказали, что так и так, уважаем чувства и выбор дам, отстань.
3: И минусы.
2: Ребят, если сейчас вы вдруг увидите припаркованную во дворе машину, которая уже минут 15 стоит заведенной, да, в ней играет, возможно, даже громко музыка, не спешим поднимать тревогу, не спешим вызывать ГАИ. Возможно, там сидит мать четверых детей и просто немножечко пытается прийти в себя. Дайте ей время. Ее дома ждет приключение.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Наше

0: рукой.
1: Пробки.
2: Всем привет! 8:33 в Минске, в студии Наталья Еленская. Твоя пунктуальность – наша забота, поэтому рассказываем о пробках. Итак, город проснулся. Яндекс.Пробки оценивает ситуацию на дорогах Минска в 3 балла, то есть местами уже есть затруднения в движении. За 7-8 минут удастся проехать участок МКАД от улицы Ташкентской до Магистральной, 6 минут уйдет на проезд по Долгобрудской от улицы Уральской до Ботанической и примерно минут 5 можно потерять на улице Ванеева от реки Свислочь до проспекта Рокоссовского. Планируй свое утро вместе с нами дальше о погоде.
1: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром. Днем в Витебске плюс 28-30, в Минске плюс 30-32, в Могилеве 31-33 градуса, в Гродно 32-34, в Гомеле плюс 35-37, а в Бресте до плюс 38. О пробках и погоде рассказала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Впереди только топовая музыка.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: И называется он «Эспрессо-бомба». И он стал новым популярным кофейным рецептом. Что нам нужно? Нам нужно приготовить американо. Ну, то есть, начало обычное.
2: Так.
1: Потом, точнее, лучше даже двойное. Взять тоник, дольки лимона, лайм и щепотку соли. Зачем нам соль? Она как бы уменьшает горечь кофе. Цитрус подчеркнет фруктовые оттенки всего этого напитка. А тоник с пузырьками легкой сладости, ну, как бы сделает вкус сбалансированным. Хотя в тонике как бы есть горький хинин, да, но вот в сочетании с кофе это будет какой-то уникальный гармоничный вкус. Все наливаем в стаканчик, добавляем лед. Все прекрасно.
2: Ну, я не знаю по поводу вот этих вот всех новомодных напитков. Я помню, как мы спасались от жары в детстве. По всему Лепелю стояли вот эти чудесные колонки с водой, которые еще были открыты для всех. И вода там была живительной. Вот она была не такая, как везде. Ты вот очень жарко, плюс 30, тебе 13, ты попил, голову окунул в эту колонку.
1: Попил,
2: все.
1: Помылся.
2: Ты чудесный, да. Тебе было все
1: заново
2: очень...
1: родился.
2: А сейчас соль, кофе, боже мой.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: У «Хрошек» тан накупляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили. Вялизарные гроши и больше за 4000 призов. Только у «Хрошек» сбирайте «Счастливый кошек». Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 9. С 1 июня по 23 листопада 2026 года. Подробнее игра «Кропка Хрошек». Телефон плюс 375-44-788-8026. Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
6: Ехать в Билбланк!
7: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
8: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка». 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про». 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7.

0: Bay.
1: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Реклама.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Кто не рискует, тот не пьет питательный раствор через трубочку в травматологии.
2: Ладно, простите заранее. 20% мужчин после секса идут курить на балкон. 20% мужчин после секса ложатся спать. А 60% мужчин...

0: На сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с «Евроопт». Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018». С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
3: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Наталья Еленская. На этот раз расскажу, когда из Минска пустят электробусы в города-спутники, в каком районе Беларуси заметили медведя. Первые электробусы между Минском и городами-спутниками планируют запустить до конца года. Тестовую эксплуатацию нового транспорта проведут на маршрутах в Смолевичах и Фаниполе. Для пригородных перевозок разработали электробусы с увеличенным запасом хода до 250 километров и возможностью быстрой зарядки. В дальнейшем количество таких машин планируют увеличивать и использовать на других направлениях между столицей и городами-спутниками. В Минском метро временно недоступна оплата проезда через сервис «Оплати». Как сообщили в метрополитене, проблема возникла по техническим причинам, не зависящим от транспортного предприятия. Сейчас специалисты работают над восстановлением работы сервиса. Пассажирам приносят извинения за временное неудобство. В столице к 1 сентября количество платных парковочных мест увеличат до 8 тысяч. Об этом сообщил зампредседателя Мингорисполкома Олег Корзун. После расширения сети предприятие парковки столицы получит еще один мобильный комплекс контроля. Это позволит отказаться от бумажных уведомлений и повысить эффективность работы. Также обсуждаются перспективы введения абонемента для каршеринга и совершенствования системы информирования водителей. В Осиповичском районе бродит медведь. Его заметили на полях в окрестностях агроградка Липень. Лесхоз просит жителей и гостей района не ходить в одиночку на окраины полей и в лес, избегать высокой травы. Там риск встречи с диким животным особенно велик. При встрече с медведем нельзя приближаться и фотографировать. Нужно медленно отходить, не поворачиваясь спиной. Будьте внимательны и предупредите близких. Силовые тренировки помогают сохранить мозг молодым. Регулярные упражнения с отягощениями улучшают память, мышление и скорость обработки информации у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые после анализа исследований за 10 лет. Лучший эффект дают тренировки умеренной интенсивности. Силовые упражнения повышают мозговой кровоток и снижают воспаление. Ученые считают это доступным и безопасным способом сохранить мозг здоровым. О сегодняшних курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 92 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 64 копейки, 10 китайских юаней 4,35. И коммерческая информация. Сегодня в Занарыче Мядельского района откроется магазин нового формата «Евроопт». Это продолжение проекта по развитию торговли на селе. Такие быстровозводимые магазины белорусского производства уже работают в Радюках Шарковщинского района, Поморщине Воложенского района и Дайнове Пуховичского района. Уникальность формата в том, что полноценный стационарный магазин можно открыть там, где нет подходящего помещения или классическое строительство заняло бы больше времени. В ассортименте около 1100 наименований. Проект стал частью системной работы «Евроторг» по развитию торговли в сельской местности. Компания работает в этом направлении с 2014 года. Сегодня в небольших городских поселках, поселках городского типа и деревнях уже действует 301 магазин «Евроопт». Автолавки обслуживают 2911 населенных пунктов. При слаженной работе с местными властями такой магазин может начать обслуживать покупателей в течение 30 дней. Таковы новости прямо сейчас о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Днем в Витебске плюс 28-30, в Минске плюс 30-32, в Могилеве 31-33 тепла, в Гродно 32-34, в Гомеле плюс 35-37, в Бресте 36-38 градусов. Оставайся с «Радиус ФМ». Впереди только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: В чем вообще обстоял вопрос? В магазин ворвался грабитель, да, с большим кухонным ножом в руках. Он стал угрожать сотрудникам и говорит: гоните деньги, выручку. Но в ответ мне говорят: слушай, брат, ну денег в кассе нет. Он такой: а, нет? Ну ладно, я тогда пошел. Но он не остановился на этой неудаче. После этого мини-магазинчика он напал на соседнюю закусочную, перепрыгнул через прилавок, забрал наличные сигареты, ну и скрылся. Ну все-таки получилось.
2: Слушай, ну да, я, во-первых, хотел сказать о том, что ну невозможно напугать деньгами людей, у которых денег нет.
1: Да, знаешь, да, кого... они уже пуганные.
2: Да, низкая зарплата или еще что-то. Этих людей невозможно штрафами напугать или еще чем-то. Нет денег, нет проблем. А с другой надо отдать должное, ну вот, настойчивости и отсутствию комплексов грабителей. Я думаю, что в молодости он очень легко знакомился с девушками, и даже если вдруг ему какая-то одна говорила «нет», высмеивала базовый минимум, сколько ты зарабатываешь, 100, мало, надо минимум миллион, он шел, перегибался через прилавок и начинал знакомиться.
1: Начинал зарабатывать.
2: Да, со следующей.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
1: «Автодрайв».
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Был такой мем популярный, называется «Москва, альтушки, газ, знакомиться». И после этого вот это слово «газ» настолько сильно прижилось в моем лексиконе, что я в любой непонятной ситуации говорю: «Ну чё, газ? Ну чё, газуем? О, газ!» Просто вот так вот, ну, как междометие какое-то. Я вот задумалась, а не кринжовое ли оно? Потому что вот есть как бы прикольные выражения, а есть как бы вроде прикольные, но на самом деле они такие зашкварные.
2: Ну смотри, Юль, ты вот задумалась, а это уже первый шаг к исправлению. Это первый шаг к тому, чтобы больше никогда в своей жизни не использовать вот это самое газ. Потому что я сразу вот этого лысого парня представляю, который принес этот мем. Это не он делал?
1: Нет, это, по-моему, делал этот Гайдулян из Саши Тайни.
2: Все ясно.
1: Что?
2: Все.
1: Он так, босс ТикТока.
2: Это тепленько. Это мили. Хотя тепленько, да, синоним жиденько. Ну и все. И мы уже, видишь, ушли с тобой совсем в другие дебри. У меня, знаешь, есть вот этот мемчик, который я по понятной причине не могу озвучить в эфире. Вы кто такие? Я вас не звал. Ну, это, пожалуй, все.
1: Это что-то
2: что
1: на миллениальском.
2: Не, ну ты же тоже его знаешь. Просто дальше...
1: Привет, медведь.
2: Без увольнения никак. Креветка и вот эта вот вся история. Короче, есть фразы, которые, ну вот, настолько плотно влились в нас благодаря или вопреки интернету, что без них мы уже своей жизни не представляем, но мы из плоти и крови, мы живы. А что на этот счет думает искусственный интеллект?
1: И твой выход.
3: Интернет настолько проник в жизнь людей, что некоторые мемные фразы уже звучат как официальный язык. Например, поймал вайб. Теперь так можно объяснить вообще все. Почему купил ненужную вещь? Поймал вайб. Почему не пришел? Не тот вайб. Отдельный уровень фраза «меня вот так вот всю». Люди повторяют ее с такой драмой, будто прямо сейчас получают премию за лучшую роль в интернете. Многие уже автоматически говорят «минусы». Причем неважно, что обсуждают – новый телефон, отпуск или борщ. Главное – найти минусы. Еще одна классика – «чиназис сюда». Услышал хорошую новость, увидел скидку, принесли еду – все, «чиназис сюда». Самое смешное – люди используют эти фразы даже с теми, кто вообще не сидит в интернете. И потом удивляются, почему бабушка после слов «чиназис сюда» смотрит так, будто сейчас вызовет врача. Потому что некоторые мемы настолько приживаются, что становятся частью обычной речи.
1: Потому что вместо того, чтобы говорить «чиназис», нужно газовать.
2: И это во-первых. Во-вторых, я, знаешь, долгое время брюзжал на вайб и мут, типа, ну чё, у нас русских слов, а потом посчитал буквы. Сказать «настроение» сильно дольше, чем сказать вайб и мут. А буквы в 21 веке платные.
1: Всем чил.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Неординарные и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Князством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
6: У хрошек танна купляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили. Вялізарные гроши и больше за 4000 призов. Только у хрошек сбирайте счастливый кошек. Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 9. С 1 жнюня по 23 листопада 2026 года. Подробязнее игра «Кропка-хрошек-кропка-бай». Телефон плюс 375-44-788-8026.
7: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка.бай».
8: ИИ-помощник
9: «Нормативка.бай».
8: Быстро, четко, надежно.
10: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Таинственный мститель стал ловить преступников.
2: Ух ты.
1: И что же там происходило? В общем, совершались некие преступления, да? И полиция начала находить людей, примотанных скотчем к столбам.
2: Мама.
1: Каждый день они находили нового человека, примотанного скотчем к столбу, у которого были нарисованы кошачьи усы на лице. Да, за несколько недель примотано было 5 человек. Кто же этот человек? Кто же этот таинственный мотатель? Потому что некоторые люди, между прочим, были избиты, и рядом с ними находились как бы, ну, скутера, там, мотоциклы туда-сюда.
2: Угнанные, видимо, да?
1: Да, угнанные. Оказывается, это был таинственный мститель. Он начал ловить преступников, приклеивать их скотчем к столбам. Ну, некий такой, типа, Бэтмен. Хотя, возможно, и Бэтмен, потому что, ну, люди были как бы избиты. Рядом были предполагаемо украденные скутера. Ну, как бы, может, человек просто на скутере своем ехал? Ну, как бы, история умалчивает, но такая вот история.
2: Ну, то есть, кто-то, кто не любит либо электросамокатчиков, скутеристов, да, либо кто-то, кто действительно преследует преступников. Мне больше поразила реакция властей и полиции, которая не стала разбираться, что это за люди, примотанные к столбам со словами «вор» на лице, а они стали ловить этого мстителя, этого Бэтмена. Ничему они не учатся. Повторяют абсолютно те же ошибки, что были и в комиксе, и в фильме. Я думаю, им нужно собраться всем полицейским участкам, там, мексиканским или каким-то там это было, и посмотреть вот трилогию «Темного рыцаря». Посмотреть, что
1: а
2: будет.
1: А каких годов это важно?
2: А это важно, надо смотреть Нолановского. Нолановского с Бейлом, да, обязай. Вот только эту трилогию. Остальное это все просто фантики. Это, а здесь прям реально история. Посмотреть и посмотреть, к чему приводит, когда полиция ловит не преступников, а Бэтмена.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: пробки.
1: Всем привет! В Минске 9:34, в студии Наталья Еленская. Мы следим за дорогой, чтобы ты мог не спешить и все успеть. Итак, Яндекс.Пробки оценивает ситуацию на дорогах города в 2 балла, то есть дороги почти свободны. Пробка на 4 минуты образовалась на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской. Примерно 8-9 минут займет проезд по Тимирязево от МКАД до Авторынка и столько же от улицы Ташкентской до Партизанского проспекта. Утро бывает разным, но с нами без неприятных сюрпризов на дорогах дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром. Днем в Витебске плюс 28-30, в Минске плюс 30-32, в Могилеве 31-33, тепла, в Гродно 32-34, в Гомеле плюс 35-37, в Бресте 36-38 градусов. О пробках и погоде рассказала Наталья Еленская. Радиус ФМ продолжает эфир, впереди только топовые треки.
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: По словам специалистов, большинство людей используют телефон в одинаковом положении, то есть наклоняется голова вниз, да, при длительном воздействии формируются заломы в области шеи, усиление провисания тканей лица, ну, конечно, появление второго подбородка.
2: Так вот,
1: для женщин это, между прочим, важно.
2: Получается, Юленька, это не из-за того, что я после шести, да, вот, захаживаю к холодильничку, это потому, что я телефон близко держу.
1: Потому что ты постоянно на телефоне, якобы. Это называется телефонная шея. Но это еще не самое страшное. Наш телефон — это очень грязное устройство, потому что вот мы после улицы пришли, мы руки помыли, телефон мы не моем. Мы денежки тронули, да, телефон тронули, телефон никто не моет. А когда мы говорим по телефону, он плотно соприкасается с лицом. Некоторые люди вот прям в щеку вминают телефон, а это чревато проблемами с кожей.
2: Ты знаешь, если посмотреть чьи-то переписки и залезть в чью-то галерею, то, возможно, телефон — это даже еще чуть более грязное устройство, чем может показаться на первый взгляд. Хорошо, и что? Получается, что надо его, ну, держать где-то подальше?
1: Я вообще стараюсь, когда говорю по телефону, телефон подальше. Ну, не прислонять к щеке, а еще по наушникам.
2: У меня, знаешь, у меня есть знакомый, который, вот я теперь, кажется, понимаю, почему он так делал. Он, когда разговаривал по телефону, он всегда включал громкую. Независимо от того...
1: А видеосвязь он включал?
2: Нет, видеосвязь, к счастью, нет, мы с ним ходили на одни и те же тренировки, я там не на что смотреть. Короче, дело не в этом. Дело в том, что он всегда говорил по громкой. И плевать ему, о чем он говорил. Плевать ему, что все слышат, о чем он говорил по этой самой громкой. Величайшая сила человека. Я думаю, с такой внутренней силой он спокойно заходил в магазин, выходил, проходя мимо охранников, без покупок. Ничего его не... Он ничего не переживал, не боялся. А если он вдруг что-то купил, он спокойно орал. А так и будет один кассир работать. Можно второго позвать? Смелый человек, хороший.
1: Класс.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама. Дискаунтери грошик. Завжди тут ціни цуд. Спрайт і Фанта 4,29 за 2 літри. Здивляйтеся і закупляйтеся у грошику. Подробязності на сайті грошик.бай і по телефону плюс 375-44-788-80-26 з 3 по 16 жнівня.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
4: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, оператор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
5: Светофор! Папа, заводи мотор! Мы едем в Светофор! Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
0: Светофор! Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус ФМ по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус ФМ.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Папа, что такое трансвестит? Спроси маму, он знает. Нишевая шутка.
2: Ужасно. Смотри, вот такая у меня. Как тактично сказать человеку, что, ну, он вам не нравится? Вы сюда на самокате приехали?
1: Или на моноколесе?
2: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
4: Ехать в Билбланк!
5: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
0: Реклама. Радиус ФМ.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Знаете, хочется просто выразиться прямо сейчас словами классика. Алло, ЖКХ, вы что творите? Вы видели, что вообще на улице происходит? Вы видели, что на термометрах творится, товарищи-то вообще? Заветная тридцатка в Минске наступила, а мы прямо сейчас на рабочих местах сидим. Обидно? Ну, конечно, обидно, ребят. Ну, что тут поделаешь? Завистью белой прямо сейчас завидуем тем, кто в отпуске. Но, что тут скажешь? У нас с вами все равно все получится. Экватор недели взят до пятницы. Ну, практически уже рукой подать. Быстренько понедельник, вторник отбомбили. Среда сегодня также пройдет быстро максимально. Особенно, когда тебя будет сопровождать Радиус FM. Делай просто нас погромче. У тебя все сегодня обязательно получится. И в ближайшие полчаса Кирюшка Громов и отличный день на Радиус FM дарит тебе 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Послушаем Феликса, Яна и Рея, Делтона, Call It Love. Также пафосно ворвемся с Оффенбахом, Норма Джин Мартин, Overdrive. Весь офис ходуном пошел, но и раньше всех в нашем эфире Бибер Экс и Фэтлесс и их новая религия. Я тебе напоминаю, что прямо сейчас на нашем сайте ведется музыкальный тест. Я, конечно, не сильно на что-то намекаю, но все же, если будет минутка, обязательно проходи тест, чтобы решить, какая музыка будет дальше сопровождать тебя в нашем эфире. И у тебя есть шанс выиграть крутой подарок за прохождение этого теста. Просто зафинишировал его, и все, и выиграл аэрогриль. Поэтому не упусти возможность забрать подарок, поучаствовать в розыгрыше крутого приза и обновить наш плейлист на Радиус FM. Оставайся с нами, будет жарко. От Беларуси 10 часов. Привет, ты на Радиус FM. Прямо сейчас ты, наверное, задаешься тремя вопросами: что, где и когда. И на эти вопросы ответит только один человек. Наталья Ленская. Наташ, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Кирилл. Далее расскажу, куда могут направить деньги от налога на собак и почему Интервидение рискует остаться без сцены.
3: Партнер начала часа – BellBetFest.
4: Белка-промокод вам BellBet дает. Белка-промокод до 100 тысяч за вход. Белка-промокод, новички, вперед!
5: Новички, ловите промокод «Белка» в «Белбет» до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на «Белбет.бай» или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
2: Депутаты должны работать без формализма и быть максимально вовлечены в решение вопросов людей. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова во время выездной встречи в Жировичах. По ее словам, особое внимание сегодня нужно уделять обращениям граждан, развитию социальной инфраструктуры, закреплению кадров и поддержке уборочной кампании. Наталья Качанова также отметила, что Жировичи становятся примером комплексного благоустройства. По всей стране продолжают работать школьные базары. Министерство образования проверяет ассортимент, размеры и цены, чтобы у родителей был выбор перед новым учебным годом. По Беларуси открыто около 250 площадок, проходят акции со скидками. А если нужного размера одежды нет, магазин может заказать его у производителя в течение недели. Еще одна тема – домашние питомцы. Средства от налога на собак в Беларуси предлагают направить на развитие инфраструктуры для животных. По словам депутата Елены Хили, деньги могут использовать для строительства площадок для выгула, поддержки программ стерилизации и создания новых приютов, пишет Белта. Сейчас из-за неуплаты налога бюджет ежегодно недополучает около 3 миллионов рублей. На Кубе снова появилось электричество. Национальную энергосистему восстановили после очередного полного отключения 2 августа. Это уже пятый масштабный блэкаут за последние 30 дней. Причина – острый дефицит топлива и изношенность мощностей. Большинство из них больше 40 лет. Санкции США и топливные блокады лишь усугубляют ситуацию. Власти пытаются стабилизировать обстановку, разрешают частный бизнес в энергетике и налаживают импорт топлива. Музыкальный конкурс «Интервидение», который должен был пройти в этом году в Саудовской Аравии, пока не имеет гарантий проведения. Ключевые моменты, сроки, участники и программа не определены. В прошлом году именно Саудовскую Аравию объявили страной-хозяйкой следующего конкурса. Однако власти королевства до сих пор публично не подтвердили свои планы. И последнее. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это все новости прямо сейчас о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Днем в Витебске плюс 28-30, в Минске плюс 30-32. В Могилеве 31-33 тепла, в Гродно 32-34, в Гомеле плюс 35-37, в Бресте 36-38 градусов. Оставайся с Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: такой топовый хит, который называется «Nas in Hearts», и народная мудрость гласит: «Ничего не болит только тогда, когда ты все еще спишь». А название трека как раз-таки так переводится: «У меня ничего не болит». А потому что народная поговорка сработала: «У кошечки боли, у собачки боли, а у меня не боли». И прямо сейчас наши четвероногие задаются вопросом: мы что, тут одурели совсем или что? Но Минелли в этой песне оптимистично поет о том, что после любого расставания в жизни и после всяких передряг душевные раны затягиваются, сердце снова в норме, и вообще «Nothing hurts», все отлично. Но давай честно, если тебе больше 25 лет, фраза «ничего не болит» вызывает легкую какую-то недоверчивую улыбку. Попробовал чихнуть не в той позе или чуть резче повернул голову за чашкой кофе, и все, спина сразу передает пламенный привет. Но в любом случае нужно двигаться, движение — это жизнь, а двигаться будем под правильную музыку в эфире «Радиус FM». Ее будет много в ближайшие 10 минут, через пару минут у нас Алекс Борн с легендой под названием «Ordinary», заодно узнаем, какой прогноз погоды будет сегодня нас сопровождать.
1: Это были 10 топовых треков на «Радиус FM» без рекламы и разговоров. «Радиус FM» — волна топовой музыки. «Радиус FM» — о погоде.
0: И по данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Днем в Витебске 28-30 жары, в Минске плюс 30, плюс 32. Запомнили? Зафиксировали. В Могилеве 31-33 со знаком плюс, в Гродно 32-34 градуса. Идем на повышение. В Гомеле 35-37 жары. А Брест вообще, я молчу, 36-38. Ребят, в Бресте держитесь. Мы вместе с вами. Сегодня, я думаю, что можно у шефа отпроситься и поработать где-нибудь на берегу живописного озера.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально, но тяжесть в ногах – нет.
4: Детролекс облегчает симптомы варикоза – отеки, боли и тяжесть в ногах.
3: Детролекс родом из Франции.
5: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос, Россия.
1: Реклама. На «Радиус FM» выходные начинаются в пятницу.
6: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
6: В движении на «Радиус FM».
1: Слушай «В движении» на «Радиус FM» в пятницу. В 7 вечера.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: 10.45. Ени и Тейм Импала, их Дракула. И название, как ты понимаешь, говорит само за себя. Да, раз уж в эфире всплыла тема самого знаменитого графа в истории, держи классическое наблюдение. Вот знаешь, почему Дракуле на самом деле так легко жилось? Потому что никакой дневной суеты, никаких вот выгляну на улицу, посмотрю, какая хорошая погода, никакого палящего солнца. Встал в сумерках, выпил красного сухого, и ты снова красавец и хозяин своей жизни. Вообще, если подумать, Дракула главный долгожитель мировой культуры и сотни лет в идеальной форме, без единой морщины. Возникает логический вопрос. А в чем, собственно говоря, секрет такого экстремального долголетия и как нам, простым смертным, в середине рабочей недели почувствовать себя хоть немного бессмертными? Ну, во-первых, избегайте токсичных контактов. Дракула не переносил чеснок и осиновое колье. И в нашей жизни роль осиновых кольев обычно выполняют любители испортить настроение с самого утра. Во-вторых, правильный сон и отсутствие ультрафиолета. Граф знал толк в качественном отдыхе. Он спал в полной темноте и без гаджетов. Если ты начинаешь ложиться спать хотя бы до полуночи и выключаешь уведомления на телефоне, поверь, уже пару дней ты себе продлишь в жизни. Ну и главное, свежий воздух и никаких стрессов. Обязательно расслабься, и все у тебя будет классно. И, возможно, проживем столько же лет, сколько и жил граф Дракула. Бережем свои нервы, ловим правильный вайб и заряжаемся энергией. Музыкальный марафон на Радиус FM продолжится сразу после рекламного блока. До конца этого часа Naked и Portugal The Man с треком Glide. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
3: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
2: Почему ты раньше молчала?
4: Все для школы и творчества в 3 цены.
2: Такие кривые стены. Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
5: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это 2 в 1. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
5: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Среда наступила. Я тебя поздравляю. Это тот момент, когда ты уже не так мрачен, как понедельник, но еще не столько расслаблен, как пятницу вечером. Ты просто нападаешь на свои задачи с легкой грацией человека, который точно знает, что выходные уже где-то не за горами. А если нужен официальный повод притормозить и улыбнуться прямо сейчас, вот, например, лови. Сегодня отмечается Международный день светофора. Так что если прямо сейчас стоишь где-то на перекрестке, не нервничай и не нажимай на клаксон, представь, что светофор просто тоже решил отпраздновать свой день и устроил тебе легальную паузу на выдох, чтобы ты успел послушать отличную музыку на Радиус FM. Ни в коем случае никуда не торопись, замедлись, ведь впереди 10 топовых треков без рекламы, разговоров, никакого шума, никакого, скажем так, негатива, будет весь только позитив. Послушаем с тобой ближайшие 30 минут. Бам-бам, от Алекса Вилье и Миши Миллера. Слушаем. Также легкий летний вайп Эминет Ячо от Альфы и легендарного Ману Чао. Ну и заряжающий позитивом хит New Heart от парня из Crash Adams. Сбрасываем лишний стресс, делаем звук громче, ловим правильный ритм. И, кстати, если хочешь лично влиять на то, какие треки попадают в наш эфир, заходи на radiusfm.by и проходи музыкальное тестирование. А в Беларуси тем временем 11 часов и 1 минута. Привет! Наталья Ленская готова поделиться с тобой актуальными новостями. Наташа, привет, о чем расскажешь?
3: Привет, Кирилл. Далее расскажу, на какие выплаты к школе могут рассчитывать белорусские семьи и почему ученые предлагают значительно сократить население Земли.
0: В радиусе новостей.
3: Жаркая погода сохранится сегодня по стране. В эти дни спасатели работают в усиленном режиме и контролируют ситуацию на водоемах. В группе риска люди в состоянии алкогольного опьянения, отдыхающие в запрещенных местах, а также дети без присмотра взрослых. Специалисты призывают купаться только на оборудованных пляжах, не заплывать за буйки и не прыгать в воду с мостков, понтонов и других сооружений. В Беларуси планируют увеличить объем строительства арендного жилья. За 5 лет стране намерены построить 5 миллионов квадратных метров таких квартир. К 2030 году доля арендного жилья должна составить четверть от общего объема строительства. А обеспеченные жители жильем планируют довести до 33 квадратов на человека. С начала августа можно получить мат-помощь к новому учебному году. Выплата положена многодетным семьям. Для малообеспеченных семей есть также адресная помощь. Работающие родители могут получить поддержку от нанимателя, если это прописано в коллективном договоре. Также действуют благотворительные акции. Получить такую помощь можно, обратившись в территориальные центры соцобслуживания или благотворительные организации. Ормузский пролив будет открыт для судоходства очень скоро. В противном случае по Ирану будет нанесен сильный удар. Об этом Дональд Трамп сказал в интервью Fox News. При этом в Тегеране опровергают факт переговоров с США. Иранское агентство Мехр назвало заявление Трампа повторяющейся ложью. Обострение продолжается. Ученые предложили к 2200 году сократить население Земли примерно вдвое. По их мнению, это поможет снизить нагрузку на природные ресурсы, смягчить последствия изменения климата и сохранить биоразнообразие. При этом авторы исследования подчеркивают, речь идет исключительно о добровольном планировании семьи и расширении доступа девочек к образованию, а не о каких-либо принудительных мерах. И последнее. Меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, нажми кнопку «Завершение» в финале. Только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это все новости прямо сейчас о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Днем в Витебске плюс 28-30, в Минске плюс 30-32. В Могилеве 31-33 тепла, в Гродно 32-34, в Гомеле плюс 35-37, в Бресте 36-38 градусов. Оставайся с Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 11.32. Действительно, нужно жить здесь и сейчас, проживать все вот эти вот световые дни и прекрасные огни, которые посещают нас ежедневно. С улыбкой на лице, и все обязательно у нас получится. Как только что исполнил в своем треке Том Уокер. И если этот трек тебе по душе, если он тебя мотивирует на самые классные будни и поднимает твою работоспособность, обязательно заходи на сайт radiosfm.by и в разделе «Что играло» проголосуй за этот трек. Также напоминаем, что прямо сейчас на нашем сайте ведется масштабное музыкальное тестирование, в котором ты можешь выбрать треки, которые тебе по душе, и ставить дизлайки тем, которые уже пора отправлять на заслуженный отдых. И те, кто пройдут от начала и до конца наше музыкальное тестирование, ждет крутой бонус. С помощью рандомайзера в скором времени мы выберем счастливчика, которому достанется наш топовый подарок, заветный аэрогриль. Поэтому не упусти возможность забрать этот чудной, классный приз. И заодно узнаем прямо сейчас с тобой прогноз погоды, после чего продолжим наш музыкальный нон-стоп.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Днем в Витебске 28-30, тепла в Минске 30-32 со знаком «плюс». В Могилеве сегодня передают 31-33 выше нуля, в Гродно 32-34 градуса, в Гомеле сегодня до плюс 37, ну а в Бресте 36-38 жары.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Новополоцк. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Реклама.
6: Нет радиоприемника?
7: Не оплатил подписку?
8: Хочется чего-то нового?
9: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
10: Алиса, включи Радиус FM.
11: Включаю.
9: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: 11.46. Ничто так не греет душу, как трек от Marshmello Portugal The Man, называется Phoenix. И если в этот прекрасный день вот тебе не хватает такого перерождения, которое случается у птицы Феникса, это очень хороший повод прямо сейчас задуматься, чтобы сделать себе пару крутых лайфхаков, которые обеспечат тебе мини-пятницу уже в эту среду. И Marshmello Portugal The Man устроили самый настоящий Феникс. Это не просто трек, это план спасения понедельника. Если птица в огне зажжет смысл, то на вечер точно ничего не остынет. И, в принципе, сейчас мы все выходим на финал нашего прекрасного дня, нашего прекрасного экватора недели, и этот трек как будто зовет: держись за волну, принимай вызов и лети вместе с нами. Феникс взлетает над городом и проверяет, что же, в принципе, происходит. Поэтому пару крутых лайфхаков, чтобы мы с вами всегда перерождались, а не тонули в наших выгораниях. Первое правило — правило 5 минут. Если у тебя накопилась гора задач, обязательно прими правило 5 минут. Сделай одну конкретно большую задачу за 5 минут, остальную ее часть через полчасика, и как раз-таки за эти 30 минут просто отдохни. Делай Радиус FM погромче, и у тебя все обязательно получится. Ну а до конца этого часа лови в своих динамиках Марка Дэна и Джованни Ричи с треком Let Me Die и авторскую программу от Натали Ленс, которая называется «Вселенские истории». Не переключайся.
1: Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
6: Ехать в Белбланк.
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
1: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
7: На Радиус FM.
1: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
7: «Автодрайв».
1: На Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. He's

0: о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была семья Ивановых. Их дочь София с 3 лет занималась всем, чем только можно. Английский, танцы, музыка, спорт. Родители старались. Они хотели дать ей больше возможностей, чем было у них самих. Но однажды София сказала: «Я устала. Я больше не хочу на танцы». И вместо спокойного разговора услышала: «Ты потом пожалеешь. Мы столько в тебя вложили». Звучит, будто она не ребенок, а чей-то большой проект.
3: Не понимаю, разве плохо вкладываться в ребенка?
2: Вкладываться неплохо. Более того, поддержка родителей очень важна для развития ребенка. Проблема начинается не там, где родители помогают, а там, где помощь превращается в управление чужой жизнью. Когда взрослый перестает спрашивать, что тебе интересно, и начинает думать, какую жизнь я должен для тебя построить.
3: То есть грань проходит между «я помогаю тебе раскрыться» и «я решаю, кем ты должен стать».
2: Именно. Психологи называют одной из важных задач взросления – это формирование самостоятельности. Ребенку нужно не только чувствовать поддержку, но и постепенно учиться выбирать, ошибаться, менять мнение. Если за него все решают, он может вырасти успешным внешне, но не понимать, чего хочет сам.
3: Получается, можно вырастить отличника, который знает все ответы на уроках, но не знает ответа на вопрос «чего хочу я?».
2: Да,

0: довести до идеального результата. Это человек, которому нужно помочь найти свой собственный путь.
1: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Вот что принято в среду делать по народному календарю, чтобы привлечь к себе удачу? Правильно, слушать полчаса подряд Радиус FM, делать динамики погромче и ловить классных исполнителей, которые вызовут у тебя улыбку на лице. Послушаем с тобой Хьюшела, Топика и Араша. I adore you. Перевожу с английского языка «I adore you» означает «я тебя обожаю». Ну, вот такой мини-комплимент лови раз, повод для улыбки. Дальше Дэвид Гетта, Биби Рекса, «I'm good». Если будешь произносить в течение всего дня вот эту фразу «I'm good», у меня все хорошо, в принципе, вселенная тебя и услышит, но и раньше всех в нашем эфире «Rudimental» и «Call it all I know». Заряжайся мега-крутым позитивом, слушай топовых исполнителей в нашем эфире и не забывай обязательно проходить наше музыкальное тестирование на сайте radiosfm.by, чтобы выбирать, какие треки в ближайшее время будут звучать в нашем эфире ярко и полезно для тебя. Ну и не упусти возможность за прохождение этого муз-теста выиграть крутой подарок, огромнейший крутой аэрогриль. Ну а пока ты берешь в руки телефон, узнаем с тобой самые актуальные новости. А в Беларуси полдень, половину дня прошли, поздравляю. Ну а прямо сейчас Олеся Матусевич готова поделиться актуальными новостями. К этому часу, Олеся, привет.
3: Привет. Сейчас расскажу, где Беларусь закупает шоколад и почему в Германии станет меньше пива.
4: Партнер начала часа – Белбетфест.
5: Белка-промокод вам Белбет дает. Белка-промокод до 100 тысяч за вход. Белка-промокод, новички, вперед!
6: Новички, ловите промокод «Белка» в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
3: В Беларуси продолжается уборочная кампания. По оперативным данным, на 5 августа аграрии страны намолотили с учетом рапса 5 291 тысячу тонн зерна. Это почти на 2 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего зерна получили хозяйства Брестской области – 1 миллион 360 тысяч тонн. Далее идут Минские и Гродненские регионы. Министерство труда и социальной защиты напомнило о пенсионных льготах, предусмотренных для многодетных матерей. Женщины, которые имеют от 5 детей до 8-летнего возраста, могут выйти на пенсию на 5 лет раньше общего срока. Для этого достаточно иметь всего 5 лет страхового и 15 лет общего стажа. Для матерей 4 детей предусмотрен сниженный страховой стаж в 5 лет, а в общий стаж разрешено включать до 12 лет декретного отпуска. Закупаем шоколад. Беларусь вошла в число главных импортеров российского шоколада, заняв второе место среди всех зарубежных покупателей. За первое полугодие объемы поставок кондитерских изделий выросли почти на треть. По данным экспертов, белорусские закупки превысили 72 миллиона долларов. Российский шоколад поставляется более чем в 75 стран мира. Однако основной объем пришелся именно на страны СНГ. В Германии массово закрываются пивоварни. Отрасль переживает серьезный кризис и стремительно теряет позиции на мировом рынке. Из-за падающего спроса и высокого роста цен на сырье и энергию в стране закрылись десятки предприятий. Только за прошлый год число немецких пивоварен сократилось до 1415 заведений. Многолетние традиции оказываются под угрозой из-за постоянного падения продаж и неблагоприятной экономической ситуации. Арина Соболенко успешно стартовала на турнире ВТА 1000 в Торонто. Белорусская теннисистка вышла в третий раунд, победив соперницу из Японии со счетом 6-3-6-3. В третьем круге она сразится с китаянкой Джан Шуай. И последнее. На Радиус FM новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Днем в Витебске плюс 28-30, в Минске 30-32 градуса тепла, в Могилеве плюс 31-33, в Гродно плюс 32-34, в Гомеле 35-37 выше нуля, а в Бресте 36-38 градусов тепла. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Да-да, вот так легко сказать, что давай-ка мы устроим прямо сейчас на рабочем месте танцпол, а потом пойдем к начальнику отчитываться, чем мы занимались на рабочем месте. Но, ребят, есть все-таки такая возможность. Прямо сейчас, прежде чем уйти на большие крутые выходные, которые нас ждут уже где-то там, не за горами, маленькую пятницу все равно никто не отменяет, и ее создавать будем мы на Радиус FM благодаря топовым исполнителям. И через пару минут у нас Шаус и Кап Спорт с треком Only You на низком старте, а также через 5 минут мы с тобой уже поиграем в нашу игру Geek Time, где выберем счастливчика, которому достанется абонемент на месяц занятий в сеть фитнес-клубов Адреналин. Ну а пока не переключайся, лови прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Вот пока у кого-то на рабочих местах Дубео Холодео под кондиционерами, по данным сайта Погода Бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Тем временем сегодня днем в Витебске 28-30 жары, в Минске 30-32 жары, в Могилеве 31-33 жары, в Гродно 32-34 со знаком плюс, в Гомеле 35-37 градусов. Просто, когда последний раз такая температура была, скажите, пожалуйста. Ну а в Бресте вообще рекорды идут. 36-38 тепла. Ребят, это трэш, но радует, что действительно лето самое жаркое.
1: Реклама. Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: 12.44. Вот прям вот сейчас, ребята, самое время, чтобы сказать заветную фразу «Халява, приди» называется. И она точно тебе поможет и сработает, потому что прямо сейчас у нас на кону топовый подарок. Безлимитный абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Ну вот ты представь, из зарплаты приходится каждый месяц отдавать приличную такую сумму на абонемент спортзала, а тут бац, все бесплатно. И чтобы выиграть этот топовый подарок прямо сейчас, единственное, что тебе нужно сделать, первое – взять в руки свой телефон. Зайти в нашу официальную группу. Она называется «Радиус ФМ». Ребят, напомню, это не аккаунт по номеру телефона, наша официальная группа. Вот как вы обычно в какие-то группы заходите, так и на «Радиус ФМ». И в нашей группе вот в самом нижнем, либо в левом, либо в правом углу есть такой круглый значок чата. Вот как обычно в переписку мы заходим. И обязательно по этому значку нажимай и готовься прислать правильный вариант ответа на вопрос. Он сегодня у нас спортивной такой тематики. Как называется фундаментальное упражнение со штангой или гантелями, при котором атлет удерживает отягощение в опущенных руках и сохраняет прямую спину, поднимает его за счет мощного разгибания корпуса и, конечно, наших ног. Поэтому прямо сейчас варианты ответов. Вариант 1 – становая тяга. Вариант 2 – жим штанги лежа. Вариант 3 – французский жим. Ну вот как же все-таки называется вот такое фундаментальное упражнение со штангой? Давай прямо сейчас быстренько пиши правильный вариант ответа. У тебя ровно 2 трека, чтобы подвести итоги. И совсем скоро я к тебе вернусь, буквально через 5 минут, и назову имя победителя за одно правильное ответ. А пока играем.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: Два трека пролетели, наш чат в Телеграме от разгоряченных ответов едва не закипел, так что пора объявлять имя победителя. Сегодня у нас на кону безлимитный абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин», а вопрос касался одного из самых мощных базовых упражнений в тренажерном зале, где подъем веса идет за счет спины и ног. И правильный вариант ответа — это номер один, конечно же, становая тяга. И сегодня вот эти вот, прямо сейчас, громкие овации раздаются для Алексея. Номер телефона заканчивается на 48-52. Леш, мы тебя поздравляем. Твой пропуск в мир силы, железа и отличной формы от «Адреналина» официально забронирован. И напомню, что «Адреналин» ждет каждого из вас. И сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это более 30 клубов по всей стране. Широкий спектр услуг. Тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. Еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайся к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин». Еще у нас будет с вами до финала этой недели возможность выиграть крутые топовые подарки, и «Адреналина» в частности тоже. Поэтому не упусти возможность в следующем часе тоже поучаствовать в наших розыгрышах. А до конца этого часа лови KDDK и Алекс Альта с треком «One and Two».
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергиерос, Россия.
5: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Меня зовут Виктор Степанович, я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
7: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
0: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах 13, и полдень среды остался позади, а значит, что мы официально перевалили через экватор недели, и знаешь, среда — это вообще уникальное время. Ну, на мой взгляд. В среду утром еще ты планируешь как-то с понедельника начать новую жизнь, а в среду вот в час дня уже думаешь, слушай, а может так нормально? Ну, живут же люди без ваших идеальных там прессов и 5 языков, не учат ничего. Среда — это момент, когда ты смотришь на список дел и понимаешь, главное — просто сохранить вот лицо и не уснуть на клавиатуре до пятницы.

0: А уснуть точно не получится, потому что мы послушаем с тобой ближайшие 10 минут классных исполнителей, среди которых Софи and the Giants, Shut Up and Dance. Очень хороший, кстати, девиз для сегодняшнего дня. Просто давайте помолчим и потанцуем. Вот оправдание очень хорошее на работе. Софи, также послушаем Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom, Think About Us. Побыть эгоистом сегодня точно не помешает и подумать в первую очередь о себе, а также Дамиана Давид и его по-настоящему летний трек Next Summer. Медлячок, чтобы ты заплакала, объявляется открытым. Ну и не забывай заходить на сайт radiusfm.by, проходить музыкальное тестирование, чтобы выбирать, какие треки будут в ближайшее время звучать в нашем эфире громче города. А что это такое красивое? А это час дня на Radius FM. Ну а прямо сейчас передаю бразды правления нашим эфиром Олесе Матусевич. Она готова поделиться актуальными новостями к этой минуте.
1: Привет. Далее расскажу, почему в Великобритании не хватает мест в тюрьмах и какой магазин разрешил рассчитываться криптой.
2: В радиусе новостей.
1: В Беларуси сохраняется аномально высокая температура, которая превышает сезонную норму. Из-за экстремального зноя синоптики объявили красный уровень опасности во многих районах страны. Столбики термометров в отдельных регионах поднимаются выше 38 градусов тепла. В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели и медики просят жителей по возможности ограничить пребывание под прямым солнцем, соблюдать питьевой режим, носить головные уборы и избегать повышенных физических нагрузок. В Могилеве состоялся региональный этап республиканского конкурса «Семья года», приуроченный к году белорусской женщины. В областном финале встретились 6 команд, которые представляли лучшие традиции и социальные проекты своих районов. Победителем отборочного тура стала многодетная семья из агрогородка Буйничи. Всего в текущем сезоне к проекту присоединились сотни участников со всей страны. Финал конкурса пройдет в Минске этой осенью, где и определят главную семью Беларуси. Беларусь – лидер по летнему отдыху среди россиян. По данным Российского союза туриндустрии, на Беларусь приходится 54% всех бронирований туристического жилья среди стран СНГ и ближнего зарубежья. В пятерку также вошли Абхазия, Казахстан, Армения и Узбекистан. Самую высокую динамику показывает Армения – рост на 60%. Великобритания столкнулась с нехваткой мест в тюрьмах. Новый премьер-министр Энди Бёрнем заявил, система заключения достигла предела, сажать новых преступников практически некуда. Власть обсуждает вынужденную амнистию. На свободу могут выпустить более 2500 осужденных. Одновременно правительство анонсировало масштабное строительство тюрем на 14 тысяч мест к 2031 году. Оно будет самым крупным в Британии за последние 100 лет. В Дубае Duty Free теперь можно расплачиваться криптой. Оформить платеж через специальный цифровой сервис можно в 2 международных аэропортах Дубая и на официальном сайте. Оплачивать товары криптовалютой могут клиенты, которые отвечают необходимым требованиям платформы. Ранее аналогичный способ стал доступен жителям Арабских Эмиратов при бронировании авиабилетов компании Emirates. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в 1 секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Днем в Витебске плюс 28-30, в Минске 30-32 градуса тепла, в Могилеве плюс 31-33, в Гродно плюс 32-34, в Гомеле 35-37 выше нуля, а в Бресте 36-38 градусов тепла. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
1: Светофор! Реклама.

0: примерно так выглядит ситуация, когда у тебя нет кольца на пальце, и ты целуешься с незнакомцами. Трек о том легком и безумном состоянии, когда ты приходишь на тусовку, отключаешь голову и готов знакомиться абсолютно со всеми подряд. Но давай честно, поцелуи с незнакомцами звучат романтично только в голливудских клипах или в песнях Ники Минаж. В нашей же реальности, если к тебе на улице в среду в час дня неожиданно подойдет незнакомец с намерением поцеловаться, первая мысль будет вовсе не о любви. Так что лови главный жизненный лайфхак в тему этого трека. Если тебе ужасно хочется острых ощущений, романтики и новых знакомств, но целоваться с первым встречным кажется сомнительной затеей, просто попробуй заказать кофе и назвать бариста не свое имя. Эмоции те же, эффект неожиданности присутствует, зато никаких лишних рисков. Ну а чтобы никакие неожиданные сюрпризы за окном не испортили твои планы на этот день, давай прямо сейчас будем держать руку на пульсе атмосферы, узнаем прогноз погоды, после чего ворвемся в топовые классные треки, которые ждут, не дождутся встречи с тобой.
1: Радиус FM о погоде.
0: Ну и как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, днем в отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. В Витебске ночью 19-21, днем 31-33 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 20 до плюс 22, днем 35-37 тепла. В Гродно ночью плюс 21, плюс 23, днем 31-33 градуса. В Минске ночью обещают до плюс 23, днем будет 35 градусов тепла. В Бресте ночью 21-23 выше нуля, днем 36-38 жары, ну а в Гомеле ночью плюс 21, плюс 23, днем 37-39 выше нуля.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт! Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
5: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область, филармония. МТС 727-95-46.
1: Реклама.
6: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
7: Вместе с начальником управления жилищной политики Мингорисполкома Сергеем Шакелем поговорим о том, кто может стать нуждающимся или получить кредит на строительство жилья на льготных условиях.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Акуна цитата.
1: Так, 13.43, прямо сейчас будем раздавать очень топовый и крутой подарок. У нас на кону флакон духов от бренда iParfum, и он сегодня достанется счастливчику, который очень хорошо разбирается в мультфильмах и очень быстро умеет прислать сообщение в нашу группу в Telegram. Прямо сейчас небольшая инструкция, чтобы написать свой правильный вариант ответа на вопрос, который я совсем скоро озвучу. Тебе прямо сейчас нужно зайти, первое, в нашу группу в Telegram. Там найти значок чата, и вот по нему в самом низу группы отправить правильный вариант ответа на мультяшный вопрос. Мы сегодня вырезали фразу из одной очень популярной анимационной ленты. Прямо сейчас давай мы ее послушаем.
2: У нас год тоже был успешным. И все вы у меня на хорошем счету. Нет, перебьетесь. Зарплату не прибавлю, бонусов не будет.
1: Ну, примерно так в среду ощущается собрание у начальника. Так все же, из какого мультфильма была украдена вот эта вот маленькая фраза? Вариант 1 – Волли. Вариант 2 – Гадкий я. И вариант 3 – Рассвет букашек. Быстренько присылай свою версию. Через два трека подвожу итоги, называю имя победителя и правильный вариант ответа. Ну а пока послушаем с тобой топовый трек от Артемаса «Like the way you kiss me».
0: Проведи день, проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

Свежий трек на Радиус FM. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Олл.

0: Куна цитата.
1: 13:50, подводим итоги нашей Акуны цитаты и прямо сейчас определяем счастливчика, точнее счастливицу. Вот такая маленькая подсказочка, которая сегодня оказалась самой первой, самой быстрой в нашем телеграм-чате Радиус FM и прислала правильный вариант ответа. Действительно, фраза, которая прозвучала, это был диалог Грю вместе с миньонами. Это действительно мультфильм «Гадкий я» номер 2. Вариант именно так звучал. И поэтому сегодня ароматный, несравненный флакон духов от бренда iParfum достается Насте Цириковой. Номер телефона заканчивается на 64-10. Поэтому, Настя, я тебя поздравляю от всей души. Эти громкие аплодисменты для тебя. Забираешь топовый подарок. Не расстраиваемся. В любом случае, у нас будет еще возможность поиграть и забрать этот ароматный наборчик и ваш идеальный шлейф от iParfum. 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит вам ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, а главное доступный. iParfum – аромат вашего настроения. Ну и, конечно, за ваше настроение продолжит отвечать Радиус FM, только уже в составе Леши Якимовича. Ворвется к тебе в следующем часе, расскажет много всего полезного и интересного. Ну а я, Кирилл Громов, ставлю на паузу наше с тобой общение. Услышимся завтра. Пока-пока.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
0: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
0: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные Юнландия. 24 цвета за 5,50. Пластилин классический Юнландия 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3 цены. .бай или по телефону 7300.
5: 3 цены.
6: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи с тобой Леша Якимович. У нас среда, 5 августа, и середина недели уже за нами, а это значит, что ровно половину рабочей дистанции мы с тобой успешно преодолели. И самое главное сейчас — это включить режим сохранения энергии и просто доработать до вечера без лишней суеты. Ну и чтобы пройти остаток дня на максимальную чашечку чая, кофейку, просто расслабляйся ближайшие 30 минут и ни о чем не думай, но давай перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 14.01, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Олеся Матусевич.
2: Привет! Сейчас расскажу, можно ли спать на работе в обед и сколько аварий оформляются без ГАИ.
3: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: дней до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Тверская область подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие 5 лет. Документ открывает новые возможности для развития промышленной кооперации, агросектора и высокотехнологичных поставок. Кроме того, российские предприятия приобретают оборудование в Беларуси для производства компонентов скоростных поездов. Подписание детальной дорожной карты совместных проектов состоится осенью на выставке «Иннопром» в Минске. В Беларуси более 50% аварий автовладельцы оформляют самостоятельно, не вызывая инспекторов. Основная причина – увеличение лимита ответственности. Теперь можно оформить европротокол без ГАИ при ущербе до 150 базовых величин. Это 6750 рублей. В страховой компании отмечают, это разгружает инспекторов и ускоряет процесс для водителей. В Белорусской государственной академии авиации завершилась вступительная кампания. Документы подали 360 человек, зачислили 193. Самый высокий конкурс – 2,3 человека на место, на специальность «Летная эксплуатация воздушных судов». На военном факультете в этом году впервые открыли набор на новую специальность по техобслуживанию бортовых систем. Интерес к вузу растет. Чехия начнет отказывать в убежище некоторым украинцам. Новые правила касаются призывников. Они больше не смогут получить защиту в республике. В МВД Чехии объяснили это необходимостью снизить нагрузку на здравоохранение и социальную систему. Ожидается, что поток беженцев сократится на десятки процентов. Исключение – те, кто уже отслужил или освобожден от воинской обязанности. Спать в обед на работе не запрещено. Это не нарушение. Сон в обеденный перерыв не считается дисциплинарным проступком, пояснил руководитель юридической практики «Суперджоп» Александр Южалин. Обеденное время – это нерабочее, и сотрудник может использовать его по своему усмотрению. А вот спать в течение рабочего дня уже нельзя. Это могут расценить как нарушение дисциплины. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США – 2 рубля 92 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 64 копейки, а 10 китайских юаней – 4,35. И последнее. Топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами. А по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый, местами до сильного. В Витебске ночью плюс 19-21, днем 31-33. В Могилеве ночью плюс 20-22, днем 35-37 выше нуля. В Гродно ночью 21-23 со знаком плюс, днем 31-33. В Минске ночью плюс 21-23, днем 33-35. В Бресте ночью плюс 21-23, а днем 36-38 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 21-23, днем 37-39 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.

Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Вот под этот трек ты всегда идешь по улице, но с таким видом, как будто тебе принадлежит в целом весь этот город, и музыка стихает, ты смотришь по сторонам, а ты просто идешь в магазин на самом деле. Но главное ведь это с каким настроем ты это делаешь, верно? Потому что почувствовать себя королем мира хотя бы на 3 минуты, это уже такая большая победа. И вот пока мы тут строим из себя хозяев жизни, австралийские и канадские физики совершили, ну, можно сказать, прорыв. Они официально доказали, что существует отрицательное время. Ученые запускали фотоны света через облако атомов, и частицы вылетали оттуда раньше, чем туда входили. Ну, машину времени из этого, правда, не соберут. Физики сами честно признали, что это просто такие фокусы квантовые. Но сам факт, свет успевает сделать дела еще до того, как его вообще об этом попросили. Так что, если ты сегодня куда-то не успеваешь, вообще не парься, ты не опоздал, ты просто двигаешься по законам квантовой механики. Главное, чтобы погода завтра в Минске не решила уйти в отрицательное значение. Ну и давай узнаем, что у нас вообще завтра по погоде.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус

0: ФМ о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.ба, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем местами по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 19, плюс 21, днем плюс 31, плюс 33. В Могилеве ночью 20-22 градусов тепла, днем 35-37 выше нуля. В Гродно ночью от 21 до 23 со знаком плюс, днем плюс 31, плюс 33. В Минске ночью 21-23 градусов тепла, днем 33-35 выше нуля. В Бресте ночью 21-23, тоже со знаком плюс, днем от 36 до 38 выше нуля. И в Гомеле ночью 21-23 со знаком плюс, днем 37-39 тепла.
0: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Рекламная игра. Правила удачи в три цены. Главный приз. Автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Срок рекламной игры с 30 июля по 21 октября 2026 года.
0: Реклама.
5: Тук-тук-тук. Это пробудители.
6: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Дженни и Тейм Импала с ремиксом на трек «Дракула». Трек про то самое состояние, когда ты полночи бродишь по квартире в полной темноте, ну, потому что если ты включишь свет, то ты уже не заснешь, начнешь заниматься любыми ненужными делами. И если ты тоже любишь засиживаться до темна, а утром с трудом собираешь себя в одно целое, выдохни, с тобой все в порядке, ты не один такой ученый. Недавно обследовали 40 тысяч человек и доказали, что полуночники показывают куда более высокий уровень интеллекта и памяти, чем те, кто подрывается в 5 утра. То есть пока вот эти ранние пташки бегают на улице по холоду и пытаются понять, зачем они вообще встали, твой мозг просто работает на максималках. Ну, в общем, ты все делаешь правильно, держи себя в нужном темпе. Ты на Радио СФМ, не переключайся, слушай самые топовые треки, а также авторскую программу «Технодзен» от Олеси Матусевич, где узнаешь чуть больше из мира техники.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Попробуй снять крутое видео со своими трюками на скейте, велосипеде или просто во время пробежки, когда ты один. Сценарий всегда похожий. Вот ты ставишь телефон на забор, проезжаешь мимо за 2 секунды, потом бежишь обратно, чтобы проверить кадр и все ли получилось, и так 20, а то и больше раз подряд. Просить случайных прохожих, ну, совсем неловко. А нанимать личного оператора очень дорого. Вот бы за мной постоянно ездил верный робот с камерой, который сам держит меня в центре кадра. Подумаешь ты. И знаешь что? Забыть про статичные кадры и бесконечные дубли можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
1: Этот девайс – робот-камера Benny от компании Mondo Robotics. По сути, это умный наземный робот-оператор, который следует за тобой шаг в шаг. Трава, гравий, лесные тропы и даже бесконечные бетонные лестницы. Он проходит буквально все. А вот если перевернется на крутом вираже, сам встанет и продолжит съемку, как ни в чем не бывало. Главное суперсвойство такого девайса – встроенный магнитный трекер и несколько режимов слежения. Он может ехать сзади, сбоку или кружить даже вокруг тебя, но только наверх по воздуху не поднимается. А умные алгоритмы сами отслеживают движущийся объект, будь то ты на скейтборде или велике, или твой бегающий домашний питомец. При этом корпус невероятно прочный и не боится падений или плохой погоды. Базовый комплект Benny обойдется в $579. Это примерно 1670 белорусских.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Привет, у микрофона Леша Якимович. Слышимся с тобой в эту среду, 5 августа. И, знаешь, середина недели — это вообще такое время, когда первоначальный задор, вот этот понедельничный, уже иссяк, но и до выходных же надо как-то все же дотянуть. И самое главное сейчас — это просто перейти в режим экономии энергии, просто спокойно дышать и не делать каких-то резких движений на своем рабочем месте. Ну и чтобы, так сказать, проскочить этот остаток дня без стресса было проще, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, без лишних.

0: лишних пауз. Только ты – самая топовая мировая музыка. Ну и послушаем с тобой Pink с треком «Hate Me». Также у нас прозвучит в эфире Набу с треком «Slow Down» с «Bite Them». Ну а самым первым в твоей динамике залетит Джованни Ричи и Марк Дэн с треком «Let Me Die». Это были только первые три трека из 10, остальные 7 без спойлеров. Но тебе точно понравится, я в этом уверен. Просто расслабляйся, ни о чем не думай. Ближайшие 30 минут, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 15 часов, привет! Ну а вот о самых актуальных событиях к этому часу узнаем прямо сейчас.
1: Привет! Сейчас расскажу, насколько прогрелась вода в водоемах и почему поиск грибов станет проще.
2: В радиусе новостей.
1: Купаться можно. С учетом аномальной жары, водоемы Беларуси уже прогрелись до 24-26 градусов. Гидрологи прогнозируют дальнейшее повышение температуры воды, что сделает летний отдых у озер и рек еще более актуальным. Однако из-за спада уровней воды на многих крупных реках сформировались мелководья. В связи с этим МЧС и спасательные службы настоятельно рекомендуют выбирать для купания только специально оборудованные пляжи. Подготовку к новому учебному году в Минске обеспечивают более 150 магазинов одежды и свыше 1000 торговых объектов с канцелярией. Основной ассортимент товаров представлен в 4 крупных универмагах столицы, а 96% одежды произведено в Беларуси. Большинство школьных моделей выполнено в синей цветовой гамме, принятой за основу в столичных учебных заведениях. Финальная школьная ярмарка с показом коллекции пройдет у Дворца спорта 29 августа, а все тематические площадки проработают до 1 сентября. В Беловежской пуще в Польше зубр напал на мужчину, подошедшего слишком близко. Инцидент произошел 3 августа. Свидетели подъехали на машине и забрали пострадавшего. Он смог сесть в авто самостоятельно, хотя сильно прихрамывал. Серьезных травм удалось избежать. В парке напомнили, зубры защищают свои границы. Туристам запрещено подходить к ним ближе 50 метров, кормить или пытаться погладить. Центры содержания несовершеннолетних мигрантов в испанском автономном городе Сеута оказались переполнены в 27 раз. На данный момент в местных учреждениях находится около 1100 детей, прибывших без сопровождения взрослых. Для урегулирования ситуативного кризиса власти Испании выделят 25 миллионов евро и постепенно переводят детей на материк. Массовый приток нелегалов привел к тому, что в королевство проникли около 72 тысяч мигрантов, большая часть из которых уже вернулась обратно. Ученые Университета Восточной Финляндии создают умные очки, которые будут находить грибы под листьями и мхом. Встроенная спектральная камера анализирует отражение света и выделяет грибы красным прямо перед глазами. Поиск с таким устройством может стать в 3 раза быстрее. Позже систему хотят научить определять съедобные и ядовитые виды, но окончательное решение останется за человеком. Первый прототип может появиться через год, до массового производства еще несколько лет. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус FM» и слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами. А по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый, местами до сильного. В Витебске ночью плюс 19-21, днем 31-33. В Могилеве ночью плюс 20-22, днем 35-37 выше нуля. В Гродно ночью 21-23 со знаком плюс, днем 31-33. В Минске ночью плюс 21-23, днем 33-35. В Бресте ночью плюс 21-23, а днем 36-38 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 21-23, днем 37-39 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это трек, под который ты автоматически чувствуешь себя главным героем какого-нибудь крутого блокбастера, даже если в этот момент просто стоишь на светофоре. Буквально 10 секунд прослушивания трека Тэмола, и все, ты уже в кино. И в Китае тут подвезли свежую аналитику, тоже связанную с кино в целом. Люди массово начали продавать свои лица для искусственного интеллекта и микросериалов. Зарабатывают от 15 до 700 баксов. И самое прикольное, актерский талант вообще не нужен. Продюсеры прямо так и говорят: нам не нужна ваша харизма, дайте просто уставшие и необычные лица. Так что если ты сегодня проснулся, посмотрел в зеркало и тебе что-то не понравилось, выдохни, ты не то чтобы не выспался, ты просто готовый главный герой китайской дорамы, там где-нибудь на миллион просмотров в ТикТоке. Твое лицо — это эксклюзив, и не отдавай его нейросетям задешево. Ты и так красавчик. Ну а вот погода на завтра свое лицо скрывать не собирается, и давай узнаем, что у нас ждет.
1: Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, завтра по Беларуси у нас будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах будут туманы. В Витебске ночью 19-21, днем плюс 31, плюс 33. В Могилеве ночью 20-22, выше нуля, а в Гродно ночью плюс 21, плюс 23 ночью, днем плюс 31, плюс 33. В Минске ночью 21-23 выше нуля, днем 33-35 со знаком плюс. В Бресте ночью 21-23 выше нуля, днем 36-38 со знаком плюс. И в Гомеле ночью 21-23, а днем плюс 37, плюс 39.
1: Реклама.
2: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
4: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
3: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
4: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама.
5: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
5: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
5: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
5: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
5: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: Avalon Rockston с треком Vertigo. И Vertigo — это, ну, если что, головокружение. И вот знаешь, бывает же, ловишь такое состояние, вроде как стоишь на месте, а в голове все крутится просто с неимоверной скоростью. И ладно бы от какого-нибудь прекрасного чувства, например, к примеру, от любви, да? Но чаще всего штормит просто от всей этой повседневной суеты. Так что если у тебя сейчас ощущение, что день слегка закрутился, просто расслабься, это не ты выпадаешь из ритма, это твоя голова просто честно обрабатывает всю эту информацию из этой жизни. Так что выдыхай, ты красавчик, и всем и со всем справляешься. Ну, а я пока включаю самые топовые треки, чтобы тебе было не так грустно проводить эту среду. На очереди у нас Шаус и Капспорт с треком Only You.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально, но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза – отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос Россия.
1: Реклама. Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
5: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. Второе место забрали Bibi Rexha и Faithless – New Religion. И первое место оказалось на прошлой неделе у BTS с треком Swim. Кто заберет победные места в следующий раз, выбирать только тебе.

fm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Среда, все тоже 5 августа, на связи все так же Леша Якимович. И экватор недели — это момент, когда важно просто не потерять темп и плавно переключиться уже на второе дыхание. И сегодня в мире отмечают один из самых практичных праздников — Международный день светофора. Хороший повод перестроить свой внутренний навигатор, зажечь зеленый свет для новых идей, поставить красный на пути у стресса и разрешить себе двигаться вперед без лишних остановок. И мы на Радиус FM знаем, как задать твоему дню, твоему вечеру нужную скорость. Так что лови наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, только ты — самая топовая музыка. Ну и послушаем с тобой всеми известный трек «Абракадабры». От кого? Правильно, от Леди Гаги. Также у нас прозвучит Маккензи Аромба с треком «Underwater». Ну и самым первым у нас прозвучит дуэт KDDK и Alex Alto с треком «One and Two». В общем-то, не тормози на красном, лови нужную волну, и пусть эта среда пройдет легко и на максимальной скорости. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 16 часов. Привет-привет! О самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Олеся Матусевич. Слушаем.
3: Привет. Далее расскажу, кто может получить бесплатную помощь няни и какой паук спасет утопающего.
4: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: быстрее до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Аграрии Гродненской области намолотили первый 1 000 000 тонн зерна с учетом рапса на полях. Торжественная церемония передачи символичного снопа и мешка зерном прошла с участием руководства областного исполнительного комитета. Флагманом уборочной кампании традиционно выступает Гродненский район, который использует научное сопровождение Аграрного университета. В Беларуси семьи с несколькими детьми или родителями-инвалидами могут получить бесплатные услуги няни. Объем помощи варьируется от 20 до 40 часов в неделю в зависимости от числа новорожденных или степени инвалидности. Для оформления трудоспособный родитель должен быть официально занят последние полгода. Предоставление няни откажут, если ребенок уже посещает детский сад или за ним оформлен иной уход с выплатой пособия.

0: Московской области появится собственный бренд «Мишка Путешественник». Его планируют официально запатентовать до конца лета. В рамках масштабной стратегии регион развивает 13 видов туризма. Новый областной туристический информационный центр уже разместился у летнего амфитеатра в Витебске, а его филиалы откроются в районах. На логистическом объекте «Валберес» в Тульской области произошло возгорание. Работников заранее эвакуировали. На месте работают пожарные. Прием текущих поставок временно ограничен. Их перенаправляют на другие объекты. Это не первый инцидент. Ранее под удар попал склад маркетплейса во Владимирской области. Для спасения утопающих придумали специального робота. Он похож на паука. Источником вдохновения для такой спасательной машины стали пауки-рыболовы. Разработка специалистов из США и Китая перемещается не на 8, а на 4 конечностях. Как и паук-оригинал, робот может передвигаться по поверхности воды, находить человека, которому требуется помощь, и вытаскивать его. Робота-спасателя уже протестировали в условиях бассейна. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 92 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки, а 10 китайских юаней 4,35. И последнее. Оставайся на нашей волне, когда меняешь локацию. На сайте radiusfm.by работает удобный поиск. Разреши доступ к геоданным и лови нужную частоту Radius FM. Это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами. А по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый, местами до сильного. В Витебске ночью плюс 19-21, днем 31-33. В Могилеве ночью плюс 20-22, днем 35-37 выше нуля. В Гродно ночью 21-23 со знаком плюс, днем 31-33. В Минске ночью плюс 21-23, днем 33-35. В Бресте ночью плюс 21-23, а днем 36-38 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 21-23, днем 37-39 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Но трек буквально описание ситуации, когда ты просто идешь в магазин за батоном, а в ушах играет этот трек Starboy, и ты уже чувствуешь себя хозяином этой жизни. Но вот знаешь, как будто у тебя в гараже там два Lamborghini, в общем, такая чистая магия уверенности. И в целом, по нашей сложившейся традиции, принес тебе в твою жизнь одну забавную новость. Почему? Ученые нацепили умные кепки на 70 пар незнакомцев и замерили кровоток в их мозгах во время общения. И выяснили одну фишку. Оказывается, наши мозги могут синхронизироваться на уровне пассивного режима работы даже тогда, когда мы обсуждаем абсолютную ерунду, ну там вроде погоды или просто каких-то телешоу и сериалов. То есть ты можешь просто перекинуться парой слов с там условно человеком в очереди, а ваши полушария в этот момент уже буквально поют дуэтом. Мозг все решает сам еще до того, как ты успел сообразить, о чем вообще идет речь. Так что, если ты сегодня встретишь чей-то взгляд и поймешь, что вы на одной волне, не удивляйся, это просто ваши нейроны поймали такой общий вайбик. Но чтобы твоему мозгу было еще приятнее настраиваться на завтрашний день, давай глянем, что у нас там по погоде.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.ба, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. В Витебске ночью плюс 19, плюс 21, днем плюс 31, плюс 33. В Могилеве ночью 20-22 градусов тепла, днем 35-37, выше нуля. В Гродно ночью от 21 до 23, выше нуля. Днем плюс 31, плюс 33. В Минске ночью 21-23 со знаком плюс, днем 33-35, выше нуля. В Бресте ночью 21-23 градусов тепла, днем плюс 36, плюс 38, и в Гомеле ночью плюс 21, плюс 23, а днем плюс 37 и плюс аж 39.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка». 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни Азелит Про 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены.
6: Ну что, список покупок в школе закончился?
7: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
8: Ехать в Белбланк!
9: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
10: У крошек танно купляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили. Вялизарные гроши. И больше за 4000 призов. Только у крошек сбирайте счастливый кошек. Рекламная гульня «Счастливый кошек. Тур 9». Спешка жнюня по 23 листопада 2026 года. Подробязнее игра «Кропка крошек. Кропка бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
11: Обещаем. Вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама.
12: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
13: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
14: Ты

0: Магнетика на Радиус FM и трек, конечно, про то самое дикое, дичайшее притяжение, когда тебя тянет кому-то вопреки любой здравой логике. Ну, вот это чувство, когда разум кричит: дружище, давай, притормози немножко. А демон на плече отвечает: так, тихо, мы вообще-то летим. Но, и, кстати, нейробиологи тоже подтверждают, что при сильном эмоциональном магнетизме зона мозга, отвечающая за критическое мышление, реально снижает активность. То есть природа буквально делает нас немного глупее, просто чтобы нам было весело и кайфово. Но где тебе точно стоит включить свой отличный вкус, так это на нашем сайте radiusfm.by. Заходи прямо сейчас на наше музыкальное тестирование. Суть простая. Слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, и автоматически становишься участником розыгрыша, а на кону у нас аэрогриль. В общем, все просто. Голосуешь за любимую музыку и забираешь крутую технику. Ну и что ж, мне потихоньку нужно уже, так сказать, закругляться. С тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время. Но я тебя не бросаю одного. В следующем часу здесь будет уже Оля Венска со своим автодрайвом. Так что будет весело и очень много топовой музыки. Ну а также возможность выиграть не менее топовые призы. Встретимся с тобой уже завтра в это же время, в этом же месте. С 2 до 5. Желаю тебе классного, продуктивного вечера. Ну и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
1: Светофор. Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут цены цут. Сыр «Маздам Элит» 45% тлустости. 12,59 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 3 по 16 жнивня.
3: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Вот это прозвучавшее слово «папа» мне особенно нравится. Давай-ка мы его будем активно использовать и будем говорить «папа» работе, всем каким-то мыслям о том, чтобы продлить себе рабочий день. Вот этого не надо. Тем более нужно наслаждаться моментом. Сейчас в Минске комфортная летняя погода, 27 со знаком плюс, и нужно воспользоваться тем, что сегодня закат случится в 21:00. Световая часть дня неумолимо, к сожалению, не уменьшается, поэтому ловим лето в моменте здесь и сейчас и берем с собой в дорогу, конечно же, автодрайв, а также самые актуальные новости к этому моменту. 17:00 в Беларуси. В 17:12 обещаю рассказать тебе в рубрике «Тачки Тайм» о новых необычных фарах, которые видят прямо на 800 метров. Вот какие новости у Влада Рудякова. Влад, привет!
2: Привет, Оля! Я расскажу, как продвигается строительство склада «Валберес» в Беларуси и что вынудило жителей Великобритании покинуть свою квартиру.
0: В радиусе новостей.
2: Комитет госконтроля 6 августа проведет горячую линию по вопросам содержания жилых домов и благоустройства дворов. Белорусы смогут сообщить о проблемах с ремонтом, инженерными коммуникациями, санитарным состоянием придомовых территорий, детских и спортивных площадок, а также о задержках при подготовке домов к осенне-зимнему сезону. Звонки будут принимать с 9 до 13 и с 14 до 18 часов по короткому номеру 191. Строительство крупнейшего логистического центра «Валберес» в Беларуси идет с опережением графика. Об этом сообщил заместитель генерального директора индустриального парка «Великий камень» Кирилл Каратеев. По его словам, инвестор стремится как можно быстрее полностью ввести объект в эксплуатацию. Логистический комплекс площадью около 140 тысяч квадратных метров уже работает в тестовом режиме. Первые секции открылись в апреле. В Национальной библиотеке открылась выставка «Китайская мудрость. Философия и религия». Она знакомит посетителей с тремя главными учениями Китая – конфуцианством, даосизмом и буддизмом. В экспозиции представлено около 40 книг и редких изданий на китайском, русском и английском языках. Выставка будет работать до 2 сентября. Европу продолжает накрывать аномальная жара. В Италии красный уровень опасности объявлен сразу в 27 крупнейших городах страны. Температура местами достигает 40 градусов и, по прогнозам, останется такой еще как минимум неделю. В Беларуси 6 августа также объявлен красный

0: Красный уровень опасности. Днем во многих районах воздух прогреется до 35-40 градусов. Жителю Великобритании пришлось покинуть квартиру из-за нашествия ос. Как пишет британское издание «Метро», насекомые проникли в спальню через трещины в потолке. По словам мужчины, они жалили его и домашних животных, а из-за постоянного жужжания он почти 10 дней не мог нормально спать. В итоге британец временно переехал к матери. И в завершение. Меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiosfm.by и проходи наш тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, нажми кнопку завершения в финале. Только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiosfm.by. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. Ветер при грозах порывистый, местами до сильного. В Витебске ночью плюс 19-21, днем плюс 31-33. В Гродно ночью плюс 21-23, днем плюс 31-33. В Минске ночью плюс 21-23, днем плюс 33-35. В Могилеве ночью плюс 20-22, днем плюс 35-37. В Бресте ночью плюс 21-23, днем плюс 36-38. В Гомеле ночью плюс 21-23, днем 37-39 градусов тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв» с Ольгой Венской.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тачки тайм.
1: 17.12, точно, драйвовые кометы врываются в эфир, чтобы рассказать о классных инновациях в автомобилестроении. Забудьте о дальнем и ближнем свете. Новые фары видят дорогу на 800 метров и делают это в полной темноте и даже тумане. Они видят пешеходов, животных, ну и также встречных водителей не слепят, а точечно затемняют свой свет. Это, кстати, очень удобно. При скорости 90 км в час у системы есть почти 30 секунд, чтобы как раз-таки распознать пешехода, либо встречную машину, ну и, соответственно, принять меры. Это классная история, мне кажется, побыстрее бы эта история поступила в продажу, и это то, что облегчает нам автомобильную жизнь. Ну, а вот что должно точно оставаться традиционным, это прослушивание топовой музыки Радиус FM в вечернем эфире по дороге домой, на свидание или навстречу летним приключениям.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Ну и поскольку в Минске сегодня классная погода, плюс 30 сейчас на градуснике, но ты знаешь, как будто вот приятно и хочется побродить после активного рабочего дня по улицам столицы, предлагаю сегодня гуляя отметить Международный день светофора и увидеть, например, в районе станции метро «Восток» улица Туровского прям супер современный светофор. Такой светофор есть только здесь, он в виде экрана. Так, скажу тебе больше, на этом экране есть такой анимированный человечек, и он принимает различные позы, ну, практически да. Танцует. Он очень смешно просит тебя подождать, он очень интересно просит тебя приготовиться и очень динамично, практически танцуя, приглашает тебя перейти дорогу уже на зеленый сигнал. Ну, а гуляя также, загляни, например, на улицу Долгобродская. Здесь есть тоже очень необычная композиция, называется она «Светофорное дерево». Находится оно на входе в парк имени 50-летия Великого Октября со стороны Долгобродской улицы. Здесь огромное количество светофоров. Они собраны в единую композицию. И вот самое главное, да, конструкцию, понятное дело, отлично видно днем, но по вечерам она зажигается синхронно с городскими фонарями. И это, мне кажется, особый перформанс. В общем, классная локация себе подсказала для прогулки. А прямо сейчас зеленый свет для того, чтобы дальше двигаться в ритме топовой музыки Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
4: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Князством Сула. Подробязности на парк Сула-Бай.
5: У Хрошек там накупляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили. Велизарные гроши и больше за 4000 призов. Только у Хрошек сбирайте счастливый кошек. Рекламная гульня «Счастливый кошек. Тур 9». С 1 июня по 23 листопада 2026 года. Подробязнее игра «Кропка Хрошек. Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-8026.
6: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the doctor.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17:32 точное драйвовое, если и повышать что-то, нет, не градус за окошко, нам достаточно, мне кажется, свыше 30, так не все переживают эту температуру легко, а вот если поднимать градус, то только градус настроения, и в этом поможет топовая музыка радио FM Naked и Portugal Jam. Что-то на прекрасном от Бенсона Буна. И для тех, кому не хватает драйва, от Offenbach, французские ребята, их очень классный драйвовый трек. Настоящий овердрайв происходит сейчас с погодой в Беларуси. Здесь метеорекорды, где-то свыше даже 40 намерили. А вот говорят, что ближе к выходным погода изменит свой характер на осенний. Но это пока только разговор, а пока давай-ка лучше узнаем самый актуальный прогноз погоды на завтра. Тут тоже свои метеорекорды намечаются.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: 6 августа по стране ожидаем переменную облачность, и на большей части территории пройдут осадки. В Бресте воздух буквально раскалится до плюс 38, поэтому долгожданный дождь будет очень даже кстати. Осадки с грозой будут в Гродно, здесь плюс 33. Далее смотрим Минск, 33-35 выше нуля, при этом тоже дождь. В Витебске тоже дождь и до плюс 33. Без осадков в Могилеве 35-37 градусов жары. Также переменная облачность, без осадков ожидаемые в Гомеле, здесь тоже свои рекорды, 37-39 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
5: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: Ну что, список покупок в школе закончился?
7: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
8: Ехать в Билбланк.
9: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilbank.by.
10: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
11: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
12: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
13: Дискаунтеры грошик. Завжди тут цены цуд. Спрайт и Фанта 4,29 за 2 литра. Здивляйтесь и закупляйтесь у грошику. Подробности на сайте грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 3 по 16 жнивня.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв».
1: 17.42 точное, драйвовое. У лета всевозможные ароматы. Возможно, тебе нравится аромат ягод. Возможно, тебе нравится аромат свежей выпечки. Но мне кажется, куда больше бодрит этим вечером ароматы, которые дарит тебе бренд iParfum. И победитель нашей кибер-рубрики, кибер-трек, как раз-таки получит такой подарок, флакон духов от бренда iParfum. Это идеальный шлейф. 96 магазинов iParfum по всей стране. Белорусский бренд дарит тебе ароматы на любой вкус. Тут и легкая зелень для утра, и пряная ваниль для вечера, и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, самое главное, доступный. iParfum – аромат твоего летнего яркого настроения. Чтобы его заполучить, нужно прямо сейчас зайти в телеграм-канал «Радиус FM», отгадать наше задание и стать участником уже игры в эфире. Жду тебя с большим нетерпением.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM». Наше

0: на Радиус FM «Автодрайв». Кибертрек. Кибертрек.
1: Виктория сегодня сражается за подарок от бренда iParfum. Виктория, привет. Алло.
2: Привет, привет.
1: Привет. Виктория, ты, надеюсь, не за рулем сейчас?
2: Нет.
1: Потому что хочу предложить закрыть тебе глаза и почувствовать аромат конкретно этого вечера. Может быть, это какая-то легкая зелень, может быть, пряная ваниль, может быть, морская свежесть. Что чувствуется? Или запах новой работы?
2: Вот, кстати, хочу работу поменять. О! Но больше все-таки море. Запах моря.
1: Значит, смотри, запах денег чувствуешь, да, когда ты можешь себе позволить и на море, и не только. Ну что, море эмоций, я тебе обещаю. Прямо сейчас поздоровайся с моим соведущим. И Игорь здесь рядышком.
2: И Игорь, пламенный привет горячий.
1: О!
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Поиграем.
3: Загружаю трек.

0: О, я приду одна. Ну, в общем, тут, мне кажется, вот так интересно отношения в этом треке сейчас были озвучены. Это коллаб, поэтому если хотя бы одного из исполнителей назовешь, уже хорошо. Либо название песни.
1: О, вы знаете, как-то у меня два. Вот между, может, краш и любимка.
0: Вау! Одно из них правильное.
1: Да?
0: Да, да. Закрой глаза и почувствуй правильный ответ.
1: Ой, так обидно ж будет.
0: Вот это подожди, ну ты для начала скажи. Так, ну.
1: Все-таки это краш. Слава Кока, не лето.
2: И это правильный ответ.
0: Ты знаешь, нужно больше доверять себе. Да. И тогда чудеса будут с тобой происходить чаще. Я тебя поздравляю с выигрышем флакона духов от нашего партнера. Спасибо, замечательного. Айперфюм тебя поздравляет и ждет в гости. Еще раз напомню, 96 магазинов по всей стране. Так что можно выбрать запросто свое настроение, либо настроение для своих близких. Айперфюм вот срочно нужно идти покупать и вкушать самые классные ароматы. Благодарю тебя за игру. Подробности далее за эфиром. Пока.
1: Пока, спасибо вам.
0: По-моему, Вика в шоке немного.
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
2: ИИ-помощник
4: «Нормативка Бай».
2: Быстро, четко, надежно. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
5: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в добробыт.

0: позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Меня же тва, что-то из серии соображать. На троих предлагаю, по крайней мере, сообразить классные плейлисты у нас в ближайшее время. Абсолютно топовая, подзаряжающая музыка этим горячим вечером. Сейчас в столице, несмотря на вечер, плюс 31. И ты знаешь, лето продолжает отжигать, и, кажется, завтра будут установлены новые метеорекорды. Но все подробности узнаем из предстоящего выпуска новостей. Но еще одну горячую новость тебе расскажу про то, что у нас вовсю уже идет абракадабра в телеграм-канале Радиус ФМ. Так что заходи, отгадывай и побеждай. Желаю тебе удачи. Удачно зашли в новый час, 18.00 в Беларуси. На эфирный огонек в студию пришел и Влад Радюков. Влад, привет. Какие новости принес?
2: Привет, Оля. Я расскажу, как будет сотрудничать Союз женщин с Ассоциацией развития электротранспорта и кто помог найти выигрышный лотерейный билет на 1 000 000 евро. Партнер начала часа – Белбетфест.

0: и до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Аграрии Гродненской области намолотили 1 000 000 тонн зерна с учетом рапса. Об этом сообщили в ходе уборочной кампании. В регионе отмечают, что высокий результат стал итогом работы сельхозпредприятий области, а жатва продолжается. В отдельных хозяйствах при благоприятной погоде рассчитывают завершить уборку уже в ближайшие дни. Белорусский союз женщин и Белорусская ассоциация развития электротранспорта подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместные экологические, инклюзивные и благотворительные проекты, а также популяризацию электротранспорта. Первой инициативой станет финансирование комнаты отдыха для мам с детьми в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Средства направят от продажи специальных держателей для автомобильных номеров. «Мишка-путешественник» станет туристическим брендом Витебской области. Власти региона планируют зарегистрировать его до сентября. Сейчас арт-объект установлен возле летнего амфитеатра в Витебске и уже встречает гостей города. Ожидается, что новый бренд поможет продвижению туристического потенциала области. 4 человека пострадали в результате нападения с ножом в центре Лондона. Как сообщает британская радиостанция LBC, инцидент произошел недалеко от площади Ковент-Гарден. Всем пострадавшим оказали первую помощь и госпитализировали. По данным британского телеканала Sky News, по подозрению в нападении задержана 47-летняя женщина. Место происшествия оцеплено, полиция продолжает расследование. В Италии женщина едва не лишилась выигрыша в 1 000 000 евро из-за ошибки терминала. Как сообщает британская газета The Guardian, жительница города Бетонто выбросила билет, решив, что он не выиграл. Когда выяснилось, что она сорвала джекпот, коммунальщики остановили мусоровоз, нашли билет среди отходов и вернули его владелице. И в завершение. Радиус FM всегда под рукой. Скажи «Алиса, включи Радиус FM», и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка.

0: Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 92 копейки. 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки. 10 китайских юаней 4 рубля 35 копеек. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град, ветер при грозах порывистый, местами до сильного. В Витебске ночью +19, +21, днем +31, +33. В Гродно ночью +21, +23, днем +31, +33. В Минске ночью +21, +23, днем +33, +35 градусов тепла. В Могилеве ночью +20, +22, днем +35, +37. В Бресте ночью +21, +23, днем +36, +38. В Гомеле ночью +21, +23, а днем +37, +39 градусов жары. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире «Автодрайв» с Ольгой Венской.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Orange.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.12, точное драйвовое. Самое время тебе напомнить про удачу, которая притаилась и ждет тебя и твоего внимания. Иногда для того, чтобы испытать какие-то невероятные эмоции, достаточно просто пошевелить буквально одним пальцем и направить этот самый палец в твоем смартфоне в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Заходи, пожалуйста, прямо сейчас и читай внимательно задания нашей абракадабры. Они очень простые. Пиши свой ответ в комментариях и получай чайный набор для того, чтобы пережить эту жару, потому что на Востоке люди мудрые всегда знали, в жаркую погоду обязательно нужно пить ароматный теплый чай. В нашей истории это будет ароматный, потрясающий чай Такамори. Да, вечер — это твой момент, и нужно наполнить его потрясающими ароматами. Выбирай чай, который подарит тебе и спокойствие, и вдохновение, и расслабление после активного рабочего дня. Такамори, выбирай свое настроение на Такамори. Бай. Это твой идеальный чай летнего вечера.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: С нами на связи Александр. Саш, привет. Алло.
2: Добрый вечер.
1: Как ты относишься к чайку, даже когда на улице такая жара стоит?
2: Хорошо отношусь к чайку.
1: А тем более, если это набор чая Такамори, правда? Можно и себе заварить, и друзей позвать. Саша, я тебе желаю удачи. Можно представить, что у нас с тобой прямо сейчас чайная церемония. И есть задание от моей и помощницы. Она вот такой руководитель чайной церемонии. Слушай внимательно ее вопрос. Итак, внимание.
3: Послушай знаменитое хопку великого японского поэта Мацуо Басё. Все чайные листья сорвали сборщицы. Откуда им знать, что для чайных кустов они это?
1: Так
3: что
1: вот,
3: это?
1: Что они? Они подобно острому серпу, осеннему ветру или утреннему туману для чайных листьев? Вот это хопку мудрое.
2: Еще раз можно? Мне про туман понравился, но я правильно ответил.
1: Итак, все чайные листья сорвали сборщицы. Откуда им знать, что для чайных кустов они острый серп, осенний ветер или утренний туман?
2: Больше, наверное, осенний ветер подходит, но осенний ветер.
1: Вот сидят такие чайные кусты и размышляют себе, философствуют. А теперь, внимание, правильный ответ.
3: Все чайные листья сорвали сборщицы. Откуда им знать, что для чайных кустов они осенний ветер?
1: Не хочу думать про осень, потому что все-таки лето, да, жарит, и мне кажется, впереди еще много солнечных денечков, но однозначно, что яркие эмоции этим вечером тебе подарит чай Такамори!
2: Спасибо большое!
1: Слушай, Саш, так ты можешь сам философствовать? Мне кажется, хопку у тебя хорошие получились бы.
2: Спасибо!
1: Услада, не только для твоей души, но и для твоих ушей, конечно же, прям не только чай Такамори, но и топовая музыка радио ZFM. Еще больше топовых треков прямо сейчас.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает.

0: auto.by.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018». С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
2: Реклама.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 18.34 точно, драйвовая, и прямо сейчас, если ты планируешь активно проводить этот вечер, ну, например, заняться бегом, давай-ка для тебя я подберу те самые треки, которые вдохновляют тебя на движение. «Sunsuits» и «Sweet Harmony». Да, двигаемся по этому вечеру вместе, предвкушая потрясающий красивый закат, который в Минске сегодня случится в 21.03. Айола. И трек от Мэлси Барретт. Сегодня было жарко, завтра будет еще жарче. Кажется, лето не собирается останавливаться на достигнутых температурных рекордах. Подробности далее.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Синоптики объявляют переменную облачность на завтра, при этом во многих городах осадки. В Бресте, например, 36-38 со знаком плюс, при этом дождь, Гродно и дождь, и молнии, и гроза, и плюс 33 в придачу. В Минске тоже осадки, плюс 35, и в Витебске тоже дождь, плюс 33. В Могилеве высокие показатели, плюс 37, зато без осадков. В Гомеле 37-39, пожалуй, это город-рекордсмен на завтра в плане температуры, и здесь ожидается переменная облачность.
0: Реклама. Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12.00.
4: У «Хрушек» танно купляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили. Велизарные гроши и больше за 4000 призов. Только у «Хрушек» сбирайте «Счастливый кошек». Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 9. С 1 июня по 23 листопада 2026 года. Подробязнее игра «Кропка Хрушек», «Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
5: На выходные в отель у замка прибывает его величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфер путешествия.
6: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
7: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
7: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

0: На Радиус FM Автодрайв. Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Точное драйвово 18:41. И, конечно же, самые важные новости, которые касаются здоровья, я озвучу прямо сейчас. Как выбрать сладкий и спелый арбуз? Конечно же, август – это время этой самой ягоды. И здесь есть свои рекомендации, потому что, да, мы можем какие-то народные рекомендации есть, да, если вот желтое пятно на боку, якобы это вот точно тот самый сладкий арбуз. На самом деле это говорит о том, что такое пятно должно быть насыщенным прям желтым. Тогда это говорит о том, что это прям реально будет спелый, классный, сладкий арбуз. А если вот оно такое, знаешь, немножко бледненькое, то не ведись, пожалуйста. Это говорит о том, что арбуз сорвали недозрелым. Ну и еще пятно слишком крупное на арбузе говорит о том, что плод перекормили азотными удобрениями. И лучше всего такую ягоду не есть, пройти мимо. А еще есть рекомендации в народе, что вот якобы должны быть на арбузе такие четкие контрастные линии, тогда, мол, это точно та самая спелая ягода. На самом деле линии указывают на нехватку питательных веществ или даже, возможно, ранний сбор ягоды. Это то, что нужно учитывать, скорее всего, мякоть этого плода вас не порадует. Ну и еще есть звуковой тест. При похлопывании спелый арбуз издает низкий, гулкий звук, а значит, мякоть плотная и буквально накопила сахар. А вот высокий, звонкий тон, который мы так порой ищем и ведемся на него, говорит, наоборот, о незрелости ягоды. Ну или вот еще такой прям супер тяжелый звук говорит о перезревании и начале брожения внутри арбуза. Вот такие советы, то, что действительно эксперты знают. И я желаю тебе, если у тебя сегодня на ужин арбуз, чтобы ты получил удовольствие. Ну и, конечно же, не забывай выходить на вечернюю пробежку под топовую музыку Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радіус FM «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: 18:48, точное, драйвовое. Следующая новость касается как раз-таки девчонок, которые обожают длинные ногти. И вот, в частности, появились специальные накладки на клавиатуру. Они силикона, прозрачные, в виде сердечек, например. Кроме того, что они прям буквально работают как увеличительное стекло, то есть вот эта самая буквочка на клавиатуре будет увеличена, они как раз-таки и делают все для того, чтобы твои ногти не повредились. Ну вот те, у кого длинный маникюр, знают, что вот часто ноготки попадают между клавишами, и в итоге маникюр портится, и сами ноготки. А вот такая вот история, такой лайфхак поможет сохранить тебе ногти красивыми. Ну и кроме того, я тебе скажу, что вот эти силиконовые накладочки смотрятся сами по себе. Ну прям очень космические. Да еще удобно. Действительно, увеличиваются буквы, знаки, и просто удобно работать. Вот ищи на маркетплейсах. Стоит эта история недорого. Буквально набор в районе 15 рублей и выше, в зависимости от продавца.
0: Автодрайв на Радиус FM.
2: Алиса, как слушать музыку без подписки?
3: Все просто. Слушай Радиус FM.
2: Алиса,
3: уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Топовая волна радио ФМ приглашает тебя прямо сейчас на 30-минутную классную музыкальную пробежку под топовую музыку здесь. Проект Шаус совсем скоро. А также Драйва подарит KDDK его One and Two. Ну и, пожалуй, в конце этой музыкальной пробежки немного романтики. Переведем дыхание вместе с Дамианом Давидом. А вот, кажется, погода этим летом не собирается переводить дыхание и завтра планирует установить новые метеорекорды. Но об этом подробнее узнаем у моего коллеги Влад Рудяков сегодня со мной этим вечером. Прямо сейчас новости. В Беларуси. Влад, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Я расскажу, почему квартиры в Минске продолжают дорожать и кто чуть не сорвал заседание законодательного собрания бразильского штата Мато-Гроссу.
0: В радиусе новостей.
2: Первый грузовой поезд «Славянский караван» прибыл из Беларуси в Узбекистан. В белорусской железной дороге сообщили, что состав преодолел около 4000 километров менее чем за 6 суток. Он доставил белорусскую продукцию деревообработки, продовольственные товары и химическую продукцию. Ожидается, что новый маршрут упростит экспорт белорусских товаров в Узбекистан. Квартиры в Минске продолжают дорожать, несмотря на снижение числа сделок. По данным Национального кадастрового агентства, с начала года цены выросли в среднем на 3% в белорусских рублях и на 6% в долларах. Среди основных причин – рост доходов населения, доступное кредитование и стабильный курс белорусского рубля. При этом спрос со стороны иностранных покупателей существенного влияния на стоимость жилья не оказывает. Вода в белорусских реках в ближайшие дни станет теплее. Такой прогноз дают гидрологи Белгидромета. Сейчас температура воды в реках составляет от 16 до 26 градусов. В озерах и водохранилищах от 22 до 26. При этом специалисты отмечают, что на большинстве рек продолжится сезонное снижение уровня воды. В Испании призвали пересмотреть участие Марокко в проведении чемпионата мира по футболу 2030 года. Как сообщает испанская газета «Эль Мундо», с такой инициативой выступила парламентская группа «Сумар» после массового проникновения нелегальных мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута. Аналогичный призыв ранее прозвучал и в Португалии. Чемпионат мира 2030 года планируется провести совместно в Испании, Португалии и Марокко. Заседание законодательного собрания бразильского штата Мато-Гроссо едва не сорвали капибары. Как передает Associated Press, несколько животных проникли в здание из расположенного неподалеку парка. Сотрудники направили неожиданных гостей обратно, а их визит не помешал работе парламента и не причинил никакого ущерба. И в завершение. На Радиус ФМ новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тесты до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами, а по северо-западу во многих.

0: В этих районах пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. Ветер при грозах порывистый, местами до сильного. В Витебске ночью плюс 19, плюс 21, днем плюс 31, 33. В Гродно ночью 21, 23, днем 31, 33 градуса тепла. В Минске ночью плюс 21, 23, днем 33, 35 тепла. В Могилеве ночью плюс 20, 22, днем плюс 35, 37. В Бресте ночью плюс 21, 23, днем плюс 36-38. Теплее всего в Гродно, там ночью плюс 21-23, днем 37-39 градусов жары. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв» с Ольгой Венской.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: вами акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 19.32, точное, драйвовое. Только что Фуши с очень лиричным треком Depend завершила блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговор. Ну и далее нас подзаряжает завтрашний горячий прогноз погоды.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Небольшой спойлер. В пятницу погода изменится и температура пойдет на спад. Но пока завтра нас ожидает переменная облачность и возможные осадки. В Бресте плюс 38, при этом дождь. Далее смотрим Гродно, плюс 33, переменная облачность. И также возможен дождь с грозой. В Минске ожидаем 33-35, выше нуля тоже осадки. В Витебске тоже летний дождь и жаркие 33. Еще жарче будет в Могилеве, плюс 37, без осадков. Ну а в Гомеле воздух раскалится до 39 градусов. В этом городе тоже без осадков.
0: Реклама. Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
4: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
5: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
4: Детролекс родом из Франции.
6: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сильерус, Россия.
0: Реклама.
7: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
8: Вместе с начальником управления жилищной политики Мингорисполкома Сергеем Шакелем поговорим о том, кто может стать нуждающимся или получить кредит на строительство жилья на льготных условиях.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: И у меня горячие новости после горячего свежего трека от Алекса Уорна «Fever Dream». Ты можешь проголосовать за него своим сердечком на сайте radiosfm.by. Еще одна горячая новость заключается в том, что есть возможность выиграть аэрогриль. Ну смотри, ты в конце рабочего дня приходишь домой такой уставший, но совершенно не хочется готовить. Аэрогриль от Radius FM решит этот вопрос. Ты, самое главное, положи то, что нужно приготовить. Аэрогриль совсем справится. Это будет здоровая, классная еда для тебя и твоих близких. Чтобы заполучить этот подарок, нужно прямо сейчас зайти на сайт radiosfm.by, пройти музыкальный тест, там все подробности. Желаю тебе удачи, ну и, конечно же, желаю тебе сделать звук погромче, потому что прямо сейчас в нашем топовом эфире появится Bebe Rexha in Your Religion.
1: Автодрайв на Radius FM.

Днем по будням на Радиус FM 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, это новости на Радиус FM, и я, Влад Радюков, расскажу, был ли теплым июль в Беларуси и кто объявил бойкот Колобку. Белорусские десантники осваивают разведку в горно-пустынной местности на совместных учениях в Казахстане. Как сообщили в Минобороны, военнослужащие сил специальных операций участвуют в тактико-специальном учении «Вершина братства 2026». Маневры проходят на полигоне «Коктал», где военные Беларуси и Казахстана отрабатывают совместную разведку, поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований. Школьник из Витебска отправился на Северный полюс в составе международной экспедиции «Ледокол знаний». Тихон Корниенко стал одним из победителей конкурса, в котором участвовали около 5000 подростков из 22 стран. Во время 10-дневной экспедиции участники познакомятся с природой Арктики и работой атомного ледокола. Июль в Беларуси оказался прохладнее климатической нормы, об этом сообщили в Белгидромете. Средняя температура воздуха была почти на 1 градус ниже обычной, хотя в начале месяца в отдельных районах страны жара достигала 37 градусов. Самая высокая температура, плюс 37,1, была зафиксирована в Кобрине. Герой мема «Гарольд, скрывающий боль», оказался в числе самых обсуждаемых кандидатов на пост президента Венгрии. Как пишет венгерское издание «Телекс», инженер Андра Шарата возглавил один из популярных онлайн-опросов, который появился после начала общественного обсуждения кандидатур. При этом президент Венгрии избирается парламентом, а результаты таких опросов не имеют официальной силы. В России поклонники киновселенной Marvel объявили бойкот фильму «Последний богатырь Колобок». По данным российских телеграм-каналов, поводом стало решение ряда кинотеатров перенести премьеру фильма «Человек-паук. Новый день» в поддержку российской картины. После этого пользователи массово занизили рейтинг фильма на Кинопоиске. В результате сервис временно отключил возможность оценивать и комментировать ленту до ее выхода в прокат. И в завершение. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град, ветер при грозах порывистый, местами до сильного. В Витебске ночью плюс 19-21, днем плюс 31-33. В Гродно ночью плюс 21-23, днем плюс 31-33. В Минске ночью плюс 21-23, днем от 33 до 35 градусов жары. В Могилеве ночью плюс 20-22, днем плюс 35-37. В Бресте ночью 21-23, днем 36-38. В Гомеле ночью плюс 21-23, а днем плюс 37-39. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пусканю вдвоем, назло ветрам.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, ты слушаешь Радиус FM. Я, Влад Радюков, расскажу тебе о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град, ветер при грозах порывистый, местами до сильного. В Витебске ночью +19, +21, днем +31, +33. В Гродно ночью 21-23, днем 31-33. В Минске ночью +21, +23, днем 33-35 со знаком плюс. В Могилеве ночью +20, +22, днем +35, +37. В Бресте ночью +21, +23, днем +36, +38. И жарче всего в Гомеле, там ночью +21, +23, днем +37, +39. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. И включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с начальником управления жилищной политики Мингорисполкома Сергеем Шакелем поговорим о том, кто может стать нуждающимся или получить кредит на строительство жилья на льготных условиях.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Привет, это новости на Радиус ФМ, и я, Влад Радюков, расскажу, на какую специальность в БГУ самый высокий конкурс и где пройдет фестиваль народного творчества. В Беларуси намолотили более 5 миллионов тонн зерна с учетом рапса. По данным Минсельхозпрода, урожай почти на 2 миллиона тонн превышает прошлогодний показатель на эту же дату. Зерновые и рапс уже убраны с 60% посевных площадей. БГУ подвел итоги приема на платное обучение. Всего в университет подали более 2500 заявлений. Самый высокий конкурс на дневной форме сложился на специальности товароведения – 3,9 человека на место. Лидером по проходному баллу стало правоведение, где для поступления потребовалось не менее 340 баллов. В Беларуси впервые заключили биржевую сделку по продаже сгущенного молока на внутреннем рынке. Как сообщили в Белорусской универсальной товарной бирже, одно из предприятий приобрело 230 тонн продукции для производства мороженого. На бирже отмечают, что такой механизм должен сделать закупки сырья более прозрачными. Минск впервые примет этап открытого чемпионата российской дрифт-серии. Соревнования пройдут 15 и 16 августа на площадке Белэкспо. В них примут участие гонщики из Беларуси, России и Японии. Помимо спортивной программы, гостей ждут выставка автомобилей, концерт и развлекательные площадки. Фестиваль народного творчества, промыслов и ремесел «Дрибинские торжки» пройдет 14 и 15 августа в Дрибине. В этом году праздник состоится в 15-й раз и будет посвящен Году белорусской женщины. Гостей ждут ремесленные подворья, мастер-классы, концерты, тематическое дефиле народного костюма, а также огненное шоу и фейерверк. И в завершение. Топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Курсы валют на Банка Беларуси. Доллар США 2 рубля 92 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки, 10 китайских юаней 4 рубля 35 копеек. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. Ветер при грозах порывистый, местами до сильного. В Витебске ночью +19, 21, днем +31, 33. В Гродно ночью +21, 23, днем +31, 33 со знаком плюс. В Минске ночью +21, 23, а днем +33, 35. В Могилеве ночью +20, 22, днем +35, 37. В Бресте ночью +21, 23, днем +36, 38. В Гомеле ночью +21, 23, днем +37, 39 градусов жары. Я Влад Радюков, это Радиус ФМ. Далее в эфире шоу «С толком».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017 389 63 34.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Шоу с толком на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ.
2: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Купить квартиру в минской многоэтажке – мечта многих, которая часто упирается в ценник. Своих денег может не хватать, а банковский кредит тоже не панацея. Но у государства есть спасательный круг – льготное жилье или финподдержка на погашение коммерческого кредита. Правда, только для тех, кто стоит в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сегодня в программе поговорим о том, кто может стать нуждающимся или получить кредит на строительство жилья на льготных условиях. Всем привет! В студии Анастасия Ровда. У меня в гостях начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Сергей Шакель. Сергей Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Давайте обозначим, кто вообще относится к этой категории нуждающихся в улучшении жилищных условий.
4: Если так говорить в широком смысле, то нуждающиеся в улучшении жилищных условий – это те граждане, либо у которых нет фактически жилья, да, либо те, которые живут в стесненных условиях, у них много человек прописано в квартире, и они поэтому нуждаются в улучшении. То есть, ну, в двух словах, это те, которые обеспечены менее 10 метров на одного человека в городе Минске. Те граждане, которые проживают в общежитиях, которые проживают по договорам найма частного жилищного фонда, в арендном жилье на срок трудовых отношений. Молодые семьи, у которых нет собственности своего жилья и которым на момент постановки на учет должно быть хотя бы одному супругу до 31 года, и они оба должны быть впервые вступившие в брак. Ну, также некоторые другие категории, но они, как правило, менее часто становятся. Ну, из таких вот, наверное, можно еще выделить проживающие в однокомнатной квартире, допустим, два человека, кроме супругов. Угу. Они уже нуждаются.
3: Как же получить этот официальный статус нуждающихся в улучшении жилищных условий?
4: Тут все довольно просто. Можно обращаться за постановкой на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в местный исполнительный орган. То есть для города Минска это администрация по месту жительства. Ну, также человек может обращаться по месту работы, если у него такой учет ведется.
3: Как отличается норма обеспеченности жильем в столице, в Минске и других населенных пунктах Беларуси? И почему есть вообще разница для столицы и остальной страны?
4: Да, для города Минска, получается, у нас критерий обеспеченности нуждающихся в улучшении жилищных условий – это 10 квадратных метров на человека, вернее, менее 10 квадратных метров. Для остальной республики это 15 метров критерий. А для города Минска сделано такое исключение, поскольку это все-таки столичный регион, поэтому нормы у нас здесь действуют чуть более строгие.
3: А давайте тогда еще разграничим, что вообще считается по законодательству общее и жилое. Это имеется в виду конкретно в самой квартире, там санузел, допустим, это общее или жилое, или мы имеем в виду все, что не касается конкретно квартиры или дома. То есть это, может быть, у человека гараж. Это будет считаться вообще в расчете вот этих самых квадратных метров? Гараж какой-то в деревне, сарайчик, я не знаю, заброшенный.
4: В целом считается общая площадь, которая указана в техническом паспорте на жилое помещение. То есть туда входят и санузел, и кладовки различные. Все это считается вместе. Естественно, если у человека есть частный дом и там есть гараж, то гараж учитываться не будет, потому что гараж это не является жилым помещением. То есть считается общая площадь жилого помещения. То есть не только комнаты, которые жилые, вот, но и все остальные соответствующие помещения.
3: Отлично. С этим разобрались. И давайте еще обсудим такой популярный сценарий. Молодой человек или девушка прописаны в квартире своих родителей или бабушки. При каких условиях их квадратные метры будут суммироваться и влиять конкретно на его право стать на учет? Либо это никак не касается, получается, собственность квартиры, дома, вся жилая площадь в близких родственниках никак на него не влияет? Либо будут какие-то случаи, когда будет влиять?
4: Для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий учитывается собственность, которая есть у гражданина и членов его семьи, которые совместно с ним проживают. То есть человек не обязательно должен быть собственником для того, чтобы нуждаться. То есть если человек, вот, говорите, молодой человек, да, живет в квартире у бабушки, то он на очередь может стать, если у него будет в квартире менее 10 метров. И при этом у совместно проживающих членов семьи тоже не будет иных жилых помещений, в которых вы там, которые бы учитывались. Потому что иногда немножко там другой расчет берется. Вот. Но фактически человек имеет право пользования этим жилым помещением. Поэтому квартира бабушки, если он в ней обеспечен выше нормы, он все равно на очередь стать не может, потому что это его жилое помещение, он имеет право им пользоваться, и он не нуждается до того момента, пока у него не будет менее нормы.
3: То есть давайте еще отдельно проговорим. То, что квартира находится в собственности бабушек, родителей, родных братьев, сестер, никак не помогает. То есть у него есть где жить.
4: Да.
3: Все, это, эти квадратные метры не могут, как бы, скажем так, не учитываться в таком случае.
4: Не учитываться, да, то есть для постановки. Исключение, наверное, это вот если брать молодую семью, у которой оба супруга впервые вступили в брак, да, и одному из них хотя бы должно быть до 31 года, там считается только их недвижимость. Они становятся вне зависимости от метража. То есть неважно, они могут прописаны у мамы, у бабушки, там может быть, условно говоря, 100 метров там на мама, папа и ребенок, да, то есть они все равно, вот эти дети уже взрослые, условно говоря, да, они могут стоять на очередь, вне зависимости от метража. То есть это вот такая специальная сделана льгота для поддержки молодых семей.
3: Давайте еще разберем ситуацию. Учитывается ли жилье, которое есть у семьи или у самого заявителя в Минском районе, либо в других областях, а он сам хочет стать на учет именно в городе Минске. Ну или возьмем, допустим, то, что у него есть тут жилье, он почему-то хочет стать на учет в Витебске.
4: Тут, наверное, надо разграничить на две части, да, вопрос. По поводу города Минска. Значит, в Минске учитывается действительно для постановки на учет нуждающихся, учитывается то, что есть собственность и пользование у человека и у совместно проживающих членов его семьи в Минске и в Минском районе.
3: Только район?
4: Да, только район. То есть, если у человека есть жилье где-то еще в республике, не знаю, там домик по наследству достался где-то в области, то это никак не учитывается. Вот. Но если брать про город Витебск, человек, вот минчанин хочет стать, он так просто не станет. У него как минимум он должен быть зарегистрирован в городе Витебске, не знаю, там, по договору найма, либо ему должны предоставить общежитие, то тогда, да, он там сможет стать на очередь на учет нуждающихся улучшения жилищных условий.
3: Ну вот мы как раз подобрались к этому вопросу. Какие документы и в целом условия нужны для признания человека нуждающимся в улучшении? То есть давайте вот поясним конкретно про Минск. Это недавнее нововведение, правильно понимаю, про 10 лет работы и регистрации?
4: Про 10 лет это нововведение действует уже довольно давно. На сегодняшний момент, ну, вот почти 15 лет, то есть его ввели 10 августа 2011 года. 10 лет регистрации требуется в городе Минске для того, чтобы стать на учет нуждающихся. Исключение составляют некоторые категории граждан. Это, допустим, молодые специалисты, которые прибыли в Минск. То они прибыли, допустим, живут в общежитии, то могут на период, соответственно, в этот период, пока не молодой специалист, становится на очередь без учета 10 лет регистрации в городе Минске. То есть это вот такой есть ограниченный срок. Для Минского района действует 5 лет, кто туда прибывает. Вот. По остальным населенным пунктам на сегодняшний момент он не установлен.
3: Давайте еще тогда проговорим, какие же документы нужны, кроме вот 10 лет, кроме регистрации, кроме, там, допустим, места работы.
4: В целом здесь все довольно просто. Для постановки гражданин обращается с паспортом, соответственно, ну, или документом, подтверждающим личность, свидетельство о рождении на детей приносит, если у него есть дети, и пишет заявление. Все остальное, все документы, они запрашиваются местным исполнительным органом самостоятельно. То есть справки о собственности, справки с места жительства и так далее. Единственное, что еще потребуется, если у него какая-то есть льгота, допустим, он является, не знаю, многодетной семьей, то тогда он предоставляет, как правило, удостоверение многодетной семьи, чтобы показать, какая у него там льгота, ну, заявление заполнить, чтобы было понятно, в какую категорию в случае чего включать.
3: Давайте тогда еще конкретно проговорим про льготы для многодетных семей. Что им предоставляется? Отсрочка, финансовая помощь в погашении задолженности. Возможно, там есть, допустим, стереотип, который в народе ходит, что вот многодетная семья, все, вам сразу квартира обеспечена, все у вас будет хорошо, там чуть ли не дом 300 квадратов сразу выделяют на многодетную семью. Давайте проясним, что конкретно дает этот статус многодетной семьи, если нету своего жилья.
4: То есть, если многодетная семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, то она включается в отдельные списки многодетных семей, и ей будет предлагаться, можно сказать так, впервые всех остальных, строительство жилья в данном населенном пункте. То есть, вообще установлены критерии, что должны какой-то вариант быть как минимум предложен в течение одного года. Вот. При этом многодетные семьи, получается, можно сказать так, имеют льготы и на цену метра, который будет строиться, да, то есть цена метра – это идет, по сути, себестоимость строительства жилья, и также есть еще право на льготный кредит. Льготный кредит под 1% на 40 лет. Вот, дается он из расчета по 20 метров на одного человека. Угу. Вот, и они, получается, могут улучшать жилищные условия путем строительства жилья с предоставлением льготного кредита. Если у них есть семейный капитал, тоже могут использовать семейный капитал, вкладывать. Вот. Также у нас есть помощь для семей, у которых родился ребенок, допустим.
3: Первый.
4: Если первый или второй просто в семье родился, то это идет помощь в погашении основного долга. Это 10 либо 20% от основного долга. Они обращаются в Беларусьбанк, предоставляют необходимый пакет документов и им помогают погашать задолженность по основному долгу льготного кредита. И также они могут попросить отсрочку по платежам. То есть, грубо говоря, они 3 года могут, ну или пока там декрет идет, условно говоря, не платить кредит, но потом, когда он заканчивается, ему просто пересчитывают его, он будет там чуть-чуть больше, но уже в дальнейшем идти погашаться в те сроки, которые установлены кредитным договором.
3: Угу. И давайте еще тогда обсудим такую категорию, как молодые семьи. То есть это уже люди, которые вступили в брак, но еще нет детей, но этот брак впервые.
4: Ну, эти семьи могут становиться на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Каких-то на сегодняшний момент таких прямых льгот, чтобы они могли там как-то ускоренно получать жилье, прямой такой льготы сейчас нету. Но вместе с тем, те семьи, которые уже состоят на учете нуждающихся, или вот молодая семья стала на учет нуждающихся, у них понятно, что метраж может не учитываться, то как минимум они могут рассчитывать при улучшении жилищных условий на вычет подоходного налога. Вот бывают варианты строительства жилья без выдачи направлений с льготной ценой метра, тоже такие могут смотреть. Также могут смотреть какие-то, бывают, программы банковских коммерческих кредитов для нуждающихся, там чуть-чуть меньше процента бывает, но это уже больше вопрос по линии, скажем так, банковской сферы.
3: Хорошо. Кто не может встать на очередь на жилье? Разберем несколько ситуаций. Возможно, есть тут какие-то уловки, на которые идут граждане, чтобы получить жилье. И встречается ли такое, что намеренно ухудшают условия проживания, чтобы ставить на учет? Возможно, там имеющееся жилье отдают кому-то, переписывают, прописывают каких-то лишних людей. Расскажите.
4: Естественно, жилищное законодательство содержит нормы, которые, скажем так, препятствуют постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые ухудшили свои жилищные условия. Как правило, это идет, можно сказать, преднамеренно.
3: Угу.
4: В первую очередь, это те люди, которые произвели отчуждение жилого помещения, которым они не нуждались бы, да, с учетом этого помещения, то после этого они не могут стать на учет нуждающихся в течение 5 лет. Также считается ухудшением жилищных условий регистрация иных граждан, либо регистрация в жилое помещение гражданина, если в результате этого он станет нуждающимся в улучшении жилищных условий. Исключение составляет регистрация в жилое помещение в тех случаях, если ранее гражданин был зарегистрирован, был обеспечен менее 10 квадратных метров на человека, либо зарегистрировал в свое жилое помещение супругу, супруга, детей несовершеннолетних, либо нетрудоспособных родителей, которые в данном населенном пункте были обеспечены менее 10 квадратных метров на одного человека. Вот это не считается ухудшением. Как бы сделано такое исключение из правила. Также некоторые, значит, у нас условия признания человеком, который ухудшил свои жилищные условия, это регистрация, к примеру, по договору найма частного жилищного фонда в данном населенном пункте, регистрация в общежитие, ну и некоторые другие основания.
3: Скажите, если человек уже собрался документы, стал, собственно говоря, на очередь за улучшением жилищных условий, ну, допустим, это может быть какой-то продолжительный отрезок времени, что-то изменяется, и в каких случаях его могут исключить?
4: Ну, основной критерий, скажем так, случай, когда человека снимают с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, это когда он, собственно, улучшил свои жилищные условия. Улучшение жилищных условий может проходить различными способами. То есть, ну, основное, конечно, это приобретение жилья. То есть строительство жилья, покупка жилья. Это, к примеру, не знаю, там, в наследство досталась квартира, да, то человек стал обеспечен выше нормы, он снимается с очереди. Также бывают ситуации, когда человек выбывает в иной населенный пункт. То есть, к примеру, он уехал куда-то, не знаю, по работе, или в другое место, жилье у него появилось в другом населенном пункте, тогда его тоже снимают с учета. Это как бы такие два основных критерия, в результате которых граждане снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Можно сказать то, что еще снимается с учета нуждающихся граждан, если у них кто-то выбыл из жилого помещения, где они зарегистрированы, то есть если кто-то выбывает, у него становится выше нормы, то, естественно, он тоже тогда прекращает нуждаться в улучшении жилищных условий и подлежит снятию с такого учета.
3: Давайте еще раз проговорим про период охлаждения или карантин. Как он вообще корректно называется? После, собственно говоря, ухудшения условий и прежде чем человек снова может претендовать на очередь. Как это отчитывается?
4: 5 лет считается с момента его непосредственного ухудшения жилищных условий. То есть, ну, условно говоря, если человек сделал отчуждение квартиры, то есть, то в течение 5 лет он не может быть... Вернее, не просто сделал отчуждение, а сделал отчуждение, в результате которого он стал нуждаться в улучшении жилищных условий. Угу. То тогда в течение 5 лет он не может быть принят на учет нуждающихся. Это не называется каким-то карантином, да, либо периодом охлаждения. Это просто считается ухудшение жилищных условий. И в результате этого периода он стать не может.
3: И давайте еще в завершение программы назовите, пожалуйста, топ причин, по которым администрация города, района может вообще отказать в постановке на учет.
4: Ну, основные причины – это если человек, в принципе, не имеет оснований состоять на учете, то есть обеспечен выше нормы, либо у него нет, если брать тот же самый город Минск, допустим, 10 лет регистрации в городе Минске, то ему, естественно, отказывают в постановке на такой учет. И также бывают случаи, когда действительно у человека были различные ухудшения. То есть регистрация других граждан к себе в помещение, либо отчуждение какого-то жилого помещения. То в таких случаях это является критерием для того, чтобы ему отказали в постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
3: Ну и давайте проговорим еще в конце, куда обращаться. Вот если молодой человек, молодой специалист решил, что вот, ну все, надо заниматься этим вопросом, жильем, куда первым делом обращаться, звонить, писать, приходить и вообще, может быть, есть какой-то, скажем так, обозначенный отрезок времени, сколько это вот вообще может занять, сбор документов и постановка на учет.
4: Молодой специалист, у него есть такое ограничение, что он молодым специалистом является в течение 2 лет с момента его распределения. При этом молодой специалист должен быть обязательно закончивший вуз за счет бюджета, да, то есть республиканского либо местного, и направлен на распределение. Опять-таки, если мы берем тот же самый город Минск, да, то есть направлен сюда. Он должен иметь регистрацию города Минска, то есть ему, допустим, должны быть предоставлены общежития, либо он самостоятельно может где-то зарегистрироваться по договору найма частного жилищного фонда с регистрацией по месту жительства и обращается в местную администрацию, которая, ну, территориально находится вот это его жилье. Каких-то сверхъестественных документов не требуется. Как и говорилось, то есть буквально ему надо будет просто с паспортом обратиться в администрацию. Все остальное необходимое запросит сама администрация. Если какие-то есть нюансы, то я всегда рекомендую обратиться на консультацию в отдел жилищной политики. То есть эти все информации есть на сайтах администрации. Предварительно можно прийти, пообщаться, узнать какие-то нюансы. Вот. И после этого спокойно обращается человек в одно окно. И все, в течение месяца принимается решение, ему приходит извещение на адрес о том, что его либо приняли, либо, к примеру, ему отказали в постановке на счет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
3: Ну, получается, молодым специалистам советую не затягивать, а в целом все, кто задумываются о том, чтобы стать на учет, и рекомендация универсальная – обращаться на консультацию, приходите в администрацию района, города, вам обязательно все помогут, расскажут. Это дело не такое долго. Вот, допустим, я представляла, что это может там только сама постановка на учет может очень долго. А так вот вы обозначили месяц, что это все очень быстро и просто. А на сегодня это все. В гостях у меня был начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Сергей Шаки. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте, YouTube-канале Радиус FM проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Радиус FM. Хорошего вечера.
1: Шоу с толком на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
0: Привет, ты слушаешь Радиус FM. Я Влад Радюков, расскажу тебе о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град, ветер при грозах порывистый, местами до сильного. В Витебске ночью плюс 19-21, днем плюс 31-33. В Гродно ночью 21-23, днем плюс 31-33. В Минске ночью плюс 21-23, днем плюс 33-35. В Могилеве ночью плюс 20-22, днем плюс 35-37. В Бресте ночью плюс 21-23, днем плюс 36-38. И в Гомеле ночью плюс 21-23, а днем плюс 37, плюс 39. Я Влад Радюков, это Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
5: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была семья Ивановых. Их дочь София с 3 лет занималась всем, чем только можно. Английский, танцы, музыка, спорт. Родители старались. Они хотели дать ей больше возможностей, чем было у них самих. Но однажды София сказала: «Я устала. Я больше не хочу на танцы». И вместо спокойного разговора услышала: «Ты потом пожалеешь. Мы столько в тебя вложили». Звучит, будто она не ребенок, а чей-то большой проект.
3: Не понимаю, разве плохо вкладываться в ребенка?
2: Вкладываться неплохо. Более того, поддержка родителей очень важна для развития ребенка. Проблема начинается не там, где родители помогают, а там, где помощь превращается в управление чужой жизнью, когда взрослый перестает спрашивать, что тебе интересно, и начинает думать, какую жизнь я должен для тебя построить.
3: То есть грань проходит между «я помогаю тебе раскрыться» и «я решаю, кем ты должен стать».
2: Именно. Психологи называют одной из важных задач взросления – это формирование самостоятельности. Ребенку нужно не только чувствовать поддержку, но и постепенно учиться выбирать, ошибаться, менять мнение. Если за него все решают, он может вырасти успешным внешне, но не понимать, чего хочет сам.
3: Получается, можно вырастить отличника, который знает все ответы на уроках, но не знает ответа на вопрос «чего хочу я?».
2: Да, есть еще один сложный момент. Иногда родители бессознательно пытаются через ребенка реализовать собственные несбывшиеся мечты. Но ребенок – это не продолжение родительской истории.
3: И что же помогает сохранить баланс?
2: Во-первых, чаще спрашивать ребенка не только как успехи, но и тебе это нравится. Во-вторых, разделять свои мечты и мечты ребенка. В-третьих, разрешать ошибки. В-четвертых, помнить. Главная задача родителей – не создать идеальную биографию ребенка, а помочь ему стать самостоятельным человеком. Хороший родитель дает ребенку опору, учит ориентироваться и однажды позволяет идти самому. Потому что он – это не проект, который нужно довести до идеального результата. Это человек, которому нужно помочь найти свой собственный путь.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить.

0: Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Привет, это новости на Радиус FM, и я, Влад Радюков, расскажу, как в Беларуси растет картофель и почему Джаред Лето может потерять роль в фильме Барри Левинсона. Белгидромет объявил на 6 августа красный уровень опасности из-за жары. Днем температура воздуха во многих районах Беларуси достигнет 35-40 градусов. Во второй половине дня местами пройдут грозы с сильными дождями, градом и порывистым ветром. Спасатели и медики советуют ограничить пребывание на солнце, пить больше воды и по возможности отказаться от тяжелых физических нагрузок. Картофель в Беларуси в этом году вырос крупнее, чем прошлым летом. По данным Белгидромета, этому способствовали умеренная температура и достаточное количество влаги в июле. В то же время синоптики предупреждают, предстоящая жара может замедлить дальнейший рост клубней. Сплав на байдарках, ориент-шоу и конкурс «Мисс Олимпия» войдут в программу Республиканского фестиваля для работающей молодежи. «Олимпия-2026» пройдет с 6 по 8 августа в Воложенском районе и соберет 16 команд со всей страны. Участников также ждут соревнования по пешеходному и велосипедному туризму, интеллектуальный турнир, молодежный опен-эйр и творческие конкурсы. В этом году фестиваль посвящен Году белорусской женщины. Более 1200 человек эвакуировали после пожара на химическом заводе в Китае. Как сообщает китайское информагентство Синьхуа, возгорание произошло на предприятии в городе Куньмин во время погрузки желтого фосфора. В результате в воздух попали раздражающие пары. Однако, по предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. Производство на заводе приостановлено, причины пожара устанавливаются. Джаред Лето предположительно не сыграет в новом фильме режиссера Барри Левинсона. Как пишет американское издание Page Six со ссылкой на источники, продюсеры отказались от кандидатуры актера после появления обвинений в сексуальном насилии. При этом один из собеседников издания не исключил, что на решение мог повлиять и слабый прокат фильма «Трон Арис». Сам Лето отрицает все обвинения. И в завершение. В твоей машине нет FM-приемника, но есть магнитола на Android? У нас есть решение. Скачивай приложение Radius FM в Google Play или App Gallery прямо в мультимедиа своего авто. Запускай приложение и наслаждайся топовой музыкой в дороге. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град, ветер при грозах порывистый, местами до сильного. В Витебске ночью плюс 19-21, днем плюс 31-33, в Гродно ночью плюс 21-23, днем плюс 31-33, в Минске ночью плюс 21-23, днем плюс 33-35. В Могилеве ночью плюс 20-22, днем плюс 35-37. В Бресте ночью плюс 21-23, днем плюс 36-38. В Гомеле ночью плюс 21-23, днем 37-39 градусов тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you

0: рекламы. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 807 17 389 61 70.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: системы.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.
2: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радио СФМ. Marshmallow, Portugal's Man.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Реклама.

0: Технологии будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Попробуй снять крутое видео со своими трюками на скейте, велосипеде или просто во время пробежки, когда ты один. Сценарий всегда похожий. Вот ты ставишь телефон на забор, проезжаешь мимо за 2 секунды, потом бежишь обратно, чтобы проверить кадр и все ли получилось, и так 20, а то и больше раз подряд. Просить случайных прохожих, ну, совсем неловко. А нанимать личного оператора очень дорого. Вот бы за мной постоянно ездил верный робот с камерой, который сам держит меня в центре кадра. Подумаешь ты. И знаешь что? Забыть про статичные кадры и бесконечные дубли можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
1: Этот девайс – робот-камера Benny от компании Mondo Robotics. По сути, это умный наземный робот-оператор, который следует за тобой шаг в шаг. Трава, гравий, лесные тропы и даже бесконечные бетонные лестницы. Он проходит буквально все. А вот если перевернется на крутом вираже, сам встанет и продолжит съемку, как ни в чем не бывало. Главное суперсвойство такого девайса – встроенный магнитный трекер и несколько режимов слежения. Он может ехать сзади, сбоку или кружить даже вокруг тебя, но только наверх по воздуху не поднимается. А умные алгоритмы сами отслеживают движущийся объект, будь то ты на скейтборде или велике, или твой бегающий домашний питомец. При этом корпус невероятно прочный и не боится падений или плохой погоды. Базовый комплект Benny обойдется в $579. Это примерно 1670 белорусских рублей. Пока что на маркетплейсах и в продажу он не поступил, но совсем скоро обещают выход. Лично мне кажется, что это идеальный гаджет для блогеров, любителей активного отдыха и владельцев питомцев. Наконец-то появится оператор, который точно не устанет бегать за тобой и не уронит редкую камеру.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Ты на волне топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, ты слушаешь Радиус ФМ. Я Влад Радюков, расскажу тебе о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град, ветер при грозах порывистый, местами до сильного. В Витебске ночью плюс 19-21, днем плюс 31-33. В Гродно ночью 21-23, днем плюс 31-33. В Минске ночью плюс 21-23, днем плюс 33-35. В Могилеве ночью плюс 20-22, днем плюс 35-37. В Бресте ночью плюс 21-23, днем плюс 36-38. И в Гомеле ночью

0: рекламы. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фрисбинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт.бм.бай. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
6: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Реклама. Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
7: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали KDDK и Алекс Альта с треком «One and Two». Второе место забрали Bibi Rexha и Faithless – «New Religion». И первое место оказалось на прошлой неделе у BTS с треком «Swim». Кто заберет победные места в следующий раз, выбирать только тебе.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, ты слушаешь Радиус FM, я Влад Радюков, расскажу тебе о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. Ветер при грозах порывистый, местами до сильного. В Витебске и Гродно днем плюс 31-33, в Минске плюс 33-35, в Могилеве плюс 35-37, в Бресте плюс 36-38, в Гомеле плюс 37-39. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, ты слушаешь Радиус ФМ, я Влад Радюков, расскажу тебе о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. Ветер при грозах порывистый, местами до сильного. В Витебске и Гродно днем плюс 31-33, в Минске плюс 33-35, в Могилеве плюс 35-37, в Бресте плюс 36-38, в Гомеле плюс 37-39. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Тедді Свимс. Mr. Know It All.

0: на Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модный

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, ты слушаешь Радиус ФМ, я Влад Радюков, расскажу тебе о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. Ветер при грозах порывистый, местами до сильного. В Витебске и Гродно днем плюс 31-33, в Минске плюс 33-35, в Могилеве плюс 35-37, в Бресте плюс 36-38, в Гомеле плюс 37-39. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, ты слушаешь Радиус ФМ, я Влад Радюков, расскажу тебе о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. Ветер при грозах порывистый, местами до сильного. В Витебске и Гродно днем плюс 31-33, в Минске плюс 33-35, в Могилеве плюс 35-37, в Бресте плюс 36-38, в Гомеле плюс 37-39. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.